Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер умеренный, температура воздуха составит от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 18 до 26 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Президент Беларуси посетил с рабочим визитом Россию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Так, глава государства провел переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Глава государства обсудили ключевые направления сотрудничества и вопросы безопасности. Также состоялась встреча с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Стороны затронули практические вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Правительство держит на контроле подготовку учреждений образования к новому учебному году. Соответствующий вопрос рассмотрели на совещании под руководством заместителя премьер-министра Натальи Питкевич. Как отмечают власти, школы, колледжи и вузы готовы к 1 сентября. В учреждениях образования завершены все ремонтные работы. Особое внимание уделено противопожарной, дорожной и санитарно-эпидемиологической безопасности. В торговых объектах поставлена задача сохранить разнообразие ассортимента школьной одежды и канцелярских принадлежностей.
0: К новостям в мире.
1: Италия запросит из фонда милитаризации сейф около 9 миллиардов евро. Об этом сообщают власти европейской страны. Ранее официальный Рим ожидал поступления 14 миллиардов евро. Объем средств сократили из-за необходимости больше инвестировать в здравоохранение и социальную политику на фоне кризиса, вызванного войной с Ираном. Окончательное решение по военным расходам итальянское правительство отложило до сентября. К новостям регионов. Более 90 инвестиционных проектов планируют реализовать в Минской области в этом году. Это позволит создать около 3000 новых рабочих мест. Например, в Смиловичах завершилось строительство современного фармацевтического завода. Предприятие выпускает препараты для астмы, сердца и других профилей. На площадке также расширяют лабораторию контроля качества и готовят запуск линии жидких и твердых лекарственных форм. Общий объем реализованной продукции компании уже превысил 215 миллионов рублей. И в завершение выпуска. Десятки тренировочных лагерей для человекоподобных роботов построили в Китае. Об этом сообщает журнал The Economist. В центрах люди выполняют обычные действия, а роботы повторяют их движения. Сейчас в Поднебесной работают более 50 таких центров. Государство берет на себя большую часть расходов на обучение. Всего в этом году китайские компании планируют продать около 50 тысяч человекоподобных роботов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. В староссийских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Итак, часы подсказывают 7 часов и 9 минут. Время скоротечное, как и месяцы. Вот и мы с вами пришли к финальной прямой точке этого лета.
2: Доброе утро, страна. Доброе. Беларусь, Минская область. Сегодня мы прощаемся с самой теплой порой года. 31 августа. Ну, как и всегда, все хорошее быстро заканчивается.
1: Нет, ну ни в коем случае. Никакой хандры, никакого пессимизма.
2: Это да.
1: Лето — это состояние души. И мы, Юлия Умарова и Женя Тихонов, сегодня сохраняем и, главное, приумножаем тепло.
2: Вот мне даже кажется, что пятница 13-е не так страшно звучит, как последний понедельник лета, согласись.
1: Не соглашусь, впереди еще самая прекрасная пора года, как говорил Пушкин, так что все хорошо.
2: Ну подожди, ну солнце, конечно, мы ждем бабье, но каким оно будет, прохладным или же уже все-таки осенним, давай посмотрим прогноз погоды.
1: Ой, давай.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха максимальная днем от плюс 24 до плюс 30.
2: В столице сегодня также переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха утром от 13 до 15, днем до плюс 27.
1: Ну что же, как мы видим, под конец лета решила все-таки нас побаловать, да, и мы этому очень рады. Сегодня даже, возможно, где-то даже шорты кто-то себе разрешит. Ну а мы разрешаем себе вот чем побаловаться в этом часе.
2: Итак, мы понимаем, что у нас много гороскопа, но обещаем остановиться. Предсказания в конце часа будут последними в этом месяце. Вот в этом даже можете не сомневаться.
1: Это мы точно обещаем. Также мы забежим на рынок Таборы, узнаем, что можно найти в последний день лета.
2: Ну и обсудим новости, что Билл Гейтс предлагает оставить за людьми профессии, с которыми не справится искусственный интеллект. А расскажем, какие специальности рискуют уйти к роботам.
1: Ну что ж, надеюсь, не наш с тобой, Юленька.
2: А вот узнаем.
1: Потому что кто же будет работать здесь? Искусственный интеллект на волне 97.4 FM и говорить всем нашим слушателям доброе утро.
2: Ну, я думаю, вряд ли. Поэтому пока есть возможность, говорим мы доброе утро.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: Разбор полетов.
1: Пока город просыпается, 7 часов 18 минут, в понедельник, в последний день лета, мы тут думаем, как провести этот день. И, друзья, в это время Билл Гейтс уже решает наше будущее. И знаете, он реально предлагает зарезервировать рабочие места для людей.
2: Чего?
1: То есть он переживает, что роботы и искусственный интеллект оставят нас всех без работы. Но знаете, Билл, мы тоже переживаем, особенно когда видим, как нейросети пишут тексты и рисуют картинки.
2: Да, Гейтс написал целый эссе в своем блоге, и там есть довольно такие примечательная фраза. Нельзя сказать 55-летнему человеку, который всю жизнь проработал на стройке, что ему нужно пойти работать в учреждение по уходу за пожилыми людьми и ожидать, что он будет доволен.
1: Угу.
2: Ну, тут мы можем согласиться.
1: Он прав, да.
2: Да, вот представьте ситуацию, да? Мужчина всю жизнь строил дома, а ему говорят: слышь, Боря, иди, короче, печенье печь в дом престарелых. Ну, абсурд, абсурд, угу. Абсурд. Хотя печенье это вкусно, но для Бори, который привык к бетону и арматуре, наверное, это не очень.
1: Не по его специальности, так сказать. Но еще Билл предлагает ввести налог на использование искусственного интеллекта. Он говорит, если понимаешь человека, то значит платишь налог. А если покупаешь робота, сразу списываешь расходы. А то получается, что роботов выгоднее держать, чем людей в наше время.
2: Да, сразу видно, что Билл Гейтс очень хороший гуманист и уж точно великий финансист. Ну а также Билл Гейтс еще и переживает, что ИИ может создать биологическое оружие, ухудшит отношения между людьми и замедлить обучение детей. Как будто мы сами с этим всем не справляемся.
1: С детьми он прав, конечно, но...
2: Да, но, наверное, сейчас они уже и не знают, как написать ручкой, зато знают, как попросить у Алисы, допустим, решить тот же самый пример. И это, на секундочку, 31 августа мы говорим, за день до 1 сентября.
1: Но знаете что, мистер Гейтс, мы убеждены, что роботы не смогут заменить ведущих утреннего шоу.
2: Это да.
1: Потому что кто еще сможет так бодро желать вам хорошего понедельника? Так что, друзья, не переживайте, мы с вами еще долго будем говорить по утрам, обсуждать новости и планировать предстоящие праздники. Кстати,
2: да.
1: Один из таких уже будет в эту пятницу. Встречаемся у Дворца спорта 4 сентября в 18:00.
2: Всем быть, и главное никуда не разбегаться, потому что впереди у нас музыкальная рекламная пауза, а дальше мы с вами сделаем, скажем так, последний летний залет на таборы.
0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
3: Собирай друзей и приходи на

0: для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на связи.
1: Алёй!
2: Урвать летнего настроения в последний день лета? Да, пожалуй, проще простого.
3: Легко.
2: Но не только с музыкой и с нашими вайбами. Что, если нас могут удивить прилавки на таборах, они же новые лебяжи?
3: Да, порадуют они точно нам чем-то, но вот чем, это пока секрет. У нас на руках свежий обзор прилавков от Дарьи Надтачаевой. Это наш корреспондент газеты «Минской правды». Узнаем, что сейчас по лучшей цене.
2: Так что приемники ваш погромче, вот свежий репортаж.
0: Спецкор. С места событий.
4: Всем привет! Последняя неделя лета на рынке новой лебяжи в таборах радует ценами. Сейчас самое время покупать овощи для закаток и присмотреться к некоторым фруктам. Начнем как раз с главного сюрприза недели – арбузов. Еще недавно за грузинские просили около 4 рублей за килограмм, а сейчас арбузы на рынке можно найти уже от 90 копеек. Дыни тоже радуют от 2 рублей за кило. Овощные цены остаются вполне летними. Огурцы и кабачки продают по 2 рубля за килограмм. Столько же стоят самые бюджетные томаты. Красный болгарский перец можно найти от 2,5 рублей, капусту по 1,5 рубля. Ягодный сезон тем временем постепенно заканчивается, но голубика пока еще есть. Цены начинаются от 7 рублей за кило. Клубника стоит около 8 рублей. А после августовских дождей продолжается сезон лисичек. Сейчас за них просят 16 рублей за килограмм. Из фруктов нектарины можно найти от 6,5 рублей, персики по 7, а манго по 20 рублей за килограмм. В общем, если всю неделю ждали знак, чтобы ехать за арбузом, кажется, 90 копеек за килограмм достаточно убедительный.
3: Ну вот видите, друзья, пока одни собирают портфели в школу, да, другие спешат на работу, а третьи уже планируют, что после работы обязательно заскочат на таборы и закупятся тем, что вам было давно необходимо. Вот арбуз, мне кажется, это идеальный план на последний день лета.
2: А я думаю, что, наверное, дешевле, чем на таборах взять
3: 90 копеек.
2: Взять кабачки только у мамы, наверное, или у кого-нибудь из родственников.
3: Да.
2: Ну, потому что это потрясающе.
3: Сладкие цены, хорошие.
2: Хорошо, что это не так-то далеко от меня. Поэтому забегайте, закупайтесь и, конечно же, не благодарите, что у нас есть такая рубрика.
3: Ну или благодарите. Написать нам можно всегда на Viber, Telegram 8029-1010-307. Возможно, хотите передать привет или просто пожелать нам доброго утра. А мы тем временем уходим на небольшую музыкальную паузу. Позже будем сверяться с гороскопом.
2: Да, что нас ждет каждого в понедельник, узнаем совсем скоро.

0: Гороскоп на удачу.
1: Ну что ж, завтра школа, линейки, белые банты, начало новой главы. Но сегодня, друзья, у нас есть еще шанс поймать последний летний день. И чтобы понедельник прошел легко, давайте заглянем в наш гороскоп.
2: Да легко. Овны, сегодня вы чувствуете прилив уверенности, поэтому используйте его, чтобы завершить давно отложенные дела.
1: Тельцы, финансовые вопросы выйдут на первый план. И интуиция поможет принять верное решение.
2: Близнецы, день благоприятен для общения и новых знакомств. Особенно в профессиональной сфере.
1: Раки, эмоции будут сильными, и вместо того, чтобы думать и переживать, возьмите лучше паузу. Лучше всего сейчас работают руки, а не голова.
2: Лев, организованность сегодня – это ваше все. Используйте ее, чтобы привести в порядок не только дела, но и также мысли.
1: Девы, а вот вы сегодня в центре внимания, и это ваш шанс блеснуть. Главное, не забывайте слушать других, чтобы избежать недоразумений.
2: Весы. День сулит баланс между работой и личной жизнью. Время для глубоких разговоров и переосмысления целей. Вот ты планировала что-нибудь переосмыслить
1: Я
2: сегодня?
1: Не планировала ничего взвешивать сегодня.
2: Ну, как минимум, да. То есть нестандартно для себя пойдешь.
1: Посмотрим. Также посмотрим, что у скорпионов сегодня. Интуиция подсказывает, кому можно доверять, а кому лучше держаться на расстоянии.
2: Да, стрельцы, путешествия, даже короткие, принесут вдохновение и новые идеи.
1: Отлично. Козероги, работа потребует максимальной концентрации, но результат вас порадует.
2: Ой, ну вот если будет просто первое предложение выкинуть из всего этого, тогда ладно, можно было бы взять.
1: С конца считаем.
2: Ну ладно, может быть, у водолеев будет что-нибудь не про работу. Итак, идеи будут приходить одна за другой, поэтому запишите их, они пригодятся уже лучше.
1: И рыбы, день подходит для уединения и внутренней работы. Музыка, медитация или прогулка, все это поможет восстановить силы.
2: Между прочим, которые очень нужны в понедельник утром, особенно учитывая, какое сегодня число. 31 августа, это у немногих 1 сентября завтра. Крепитесь, дорогие друзья. Ну а для того, чтобы и этот день прошел намного лучше, музыкальная рекламная пауза для вас, а дальше уже выпуск новостей с Яной Давненко.
1: Она точно поможет нам и восстановит силы в понедельник.
0: Лето звучит на Минской волне.

0: радио. Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске, Марьиной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как развивают футбол и сколько может стоить птица.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Кыргызстана Садыра Жапарова с Днем независимости этой страны. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Праздник олицетворяет суверенный выбор кыргызского народа и его стремление к развитию. Наш глава государства отметил, что избрание Кыргызстана в Совет Безопасности ООН подтверждает его авторитет на международной арене. Поддержка, оказанная белорусской стороной, укрепила доверие между странами. Александр Лукашенко пожелал коллеге здоровья и успехов на ответственном посту. Проект по созданию более 20 мини-футбольных полей в регионах запустили в Беларуси. Об этом сообщили в Банке развития. Первый объект торжественно открыли в Столбцовском районе. Инициаторы проекта отмечают, что площадки станут точками роста для детского футбола и дадут шанс тысячам ребят. Поля появятся в малых городах и агрогородках по всей стране. Новая инфраструктура позволит проводить тренировки круглый год. Таким образом, специалисты рассчитывают раскрыть таланты на местах и развивать массовый спорт.
0: К новостям в мире.
1: Почти 1500 учебных пунктов Академии защиты населения и гражданской обороны открыли в Польше на минувших выходных. Занятия прошли по всей стране под эгидой Министерства внутренних дел. Граждан учили первой помощи, распознаванию сигналов тревоги и сборам эвакуационных рюкзаков. Ранее в январе жителям столицы разослали 50-страничную брошюру по безопасности. Эта инициатива вызвала критику из-за финансовых затрат и роста тревожности в обществе. Также активизировались мошенники, которые продавали брошюры в интернете и вымогали деньги под видом инспекторов. Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 5-м километре дороги Р-40 Боровлян-Логойск. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Белого сокола продали за 408 тысяч долларов. Об этом сообщает эмиратское агентство ВАМ. Сделка прошла на международной выставке охоты и верховой езды в Абу-Даби. Птица стала самым дорогим пернатым на аукционах этого года. Сокола вырастили на ферме в США. Он отличается редким белым оперением и выдающимися характеристиками. Отмечу, в этой выставке также участвуют 55 ведущих фирм из ОАЭ и других стран.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: Набираем высоту, заодно и просыпаемся. Доброе утро, страна!
2: Добрейшее!
1: Просыпаемся вместе с «Минской волной» 97.4 FM и с нами Юлия Умарова, Женя Тихонов в студии. Ну что, Женя, оказывается, не зря мы, офисные трудяги, так упорно налегаем на кофе.
2: Это кто такое сказал
1: это
2: вообще?
1: Это сказали китайские ученые. Они 10 лет наблюдали за работниками офисов и выяснили, что те, кто сидел за компьютером больше 6 часов, но при этом выпивал по 2-3 чашки кофе в день, уменьшали всякие нехорошие там риски.
2: Ну, получается, да. Выходит, что кофе нейтрализует все зло от постоянной сидячки. И получается, что мы не пьем слишком много кофе, а в этом случае больше продлеваем себе жизнь. Поэтому, хотя, если слушать все советы подряд, то и жить тоже вредно.
1: Но,
2: с другой стороны, а как именно они наблюдали за офисными работниками? Что было в этих камерах?
1: Мы оставим за скобками. Давайте просто жить в свое удовольствие. Улетное утро на Минской волне. Здесь для вас еще целых 2 часа, чтобы ваша жизнь в понедельник была комфортной.
2: Да,
1: для
2: поэтому
1: этого расскажем наши планы на этот час.
2: С языка сорвало. Поэтому, конечно же, разыграем билеты в Большой театр Беларуси под конец часа с нашим шифроботом.
1: Помимо этого, на Туманном Альбионе, я думаю, уже многие слышали, эпидемия. Так вот, как к этому причастна Украина, разберемся уже совсем скоро в середине часа.
2: Ну а также в календаре не просто последний день лета. Скоро расскажем, какие праздники сегодня можно отметить. И, внимание, их больше, чем обычно.
1: Вот и славно. Двигаемся по плану и ни в коем случае не грустим. Даже если за окном последний день лета и понедельник. На больное, да, надавило?
2: Да нет, ни капли не на больное, потому что... Если
1: ладно,
2: на волне 97.4 FM, любой понедельник уже ощущается,
1: ладно,
2: как пятница.
1: Премию хочешь просто, вот и все.
2: Да.

0: Бытовой журнал.
1: Для кого-то последний день лета – это тоска зеленая, ну, или, возможно, уже даже с таким маленьким небольшим...
2: Оранжевая.
1: Да, немножко оранжевым. Руки опускаются, ведь еще и понедельник, но здесь мы скажем «стоп». Это не повод грустить. А вот какие поводы для улыбнуться в этот день, мы расскажем прямо сейчас.
2: Их хватает и с головой. Давайте сегодня больше праздников, чем обычно, вам дадим и совместим их в один. День ветеринарного работника – это раз. День лошади, день любви к животным – два.
1: Это
2: вот
1: уже было три.
2: Совпадение.
1: Да.
2: Любовь к нашим братьям меньшим – это заявление о вас, как о человеке. Вы добряк, раз можете помогать не только себе, но и тем, кто в ней нуждается.
1: В этой самой помощи. Особенно это ценно, кто выбирает в своей профессии помощь братьям нашим меньшим. То есть коты, собаки, лошади и все до кучи. Mm-hmm. Потому что все животные прекрасны, и они важная часть нашего мира. Однако, давайте без переборов тоже. Люди ничем не хуже, хоть и ведут себя порой спорно или странно. Увы, сейчас пошла странная тенденция больше любви к животным, чем к людям. Многие социальные сети тому подтверждение. Ну, у нас тут любовь ко всему живому и к миру, конечно,
2: да,
1: же.
2: Да, абсолютно. Но также есть еще день посвящения в студенты. Праздник отсылает нас к 1 сентября, когда родители учеников и студентов достигают своего нервического пика.
1: Это да.
2: Надеемся, что уже все, у всех все закуплено, форма принадлежности. Но сегодня все, кто уже освоил школьную программу и выбрал профессию, переходят на новый этап жизни под названием студенчество.
1: И в этом слове очень-очень много смыслов. И в основном даже воспоминаний. Кому это развязывание рук, ну а кому способ проявить и зарекомендовать себя. В общем, какой бы путь вы бы не выбрали, он ваш, дорогие студенты. Поэтому идите в новый мир с высоко поднятой головой. Ну и вообще, да, мы завидуем вам, вспоминая сами те самые
2: моменты. Ой, нет, моя нервная система уже прошла этот квест и не хочет проходить его на другом уровне.
1: Ну смотри, у нас... Как говорится, есть такая пословица: век живи, век учись. Так что, Юленька, мы навсегда
2: учение
1: с тобой.
2: Учение – это, конечно же, свет, не учение, а тьма. Этого мы от этого не отказываемся.
1: Но высшее образование.
2: Вернуться обратно в свои 18 – нет, спасибо, я на работу.
1: Посмотрим, что ты лет через 20 скажешь.
2: Ну, в общем-то, в каждом периоде своей жизни нужно находить приятные вещи. И вот, например, если вы не подходите под студента, вы не подходите под любителя домашних животных, и может вам понравится еще один повод на сегодня – день блога.
1: Да, потому что вашего личного и вообще, в принципе, блогов.
2: Да.
1: Праздник этот один из самых молодых, ему всего 21 год. Меньше, чем нашей любимой Минской волне. И, кстати, здесь стоит напомнить, что ждем вас всех на праздновании нашего 22-летия в эту пятницу, 4 угу. сентября в 18:00 у Дворца спорта.
2: Ну, давайте вернемся к поводу, почему сегодня день блога. Для тех, кто знает латинский алфавит, не составит труда разглядеть в английском варианте слова цифру...
1: Слово цифру там 3108. Это получается 3 как Б,
2: да.
1: Л как 1, О
2: подожди,
1: как...
2: я хочу даже открыть. Вот, ну, ты продолжай.
1: Да, вообще...
2: Я алфавит открою.
1: Окей, не вопрос. Вообще блоги
2: латинский.
1: Это хороший способ расширить свой кругозор, знакомство завести, найти родственные души по интересам, ну и не только. А еще можно информацию черпать. Главное знать где. Можно сориентировать. mlyn.by – это отличный портал, угу. Поэтому забегайте, там нет фейков. И всех с днем блога.
2: Да, друзья, и не только с днем блога, вообще с понедельником. Пусть он у вас проходит легко, непринужденно. Ну а мы подбросим вам еще одну новость. Совсем скоро будем обсуждать, к чему готовится Альбион и Украина заодно вместе с ней.
0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
3: Собирай друзей и приходи

0: без возрастных ограничений.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Пять причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Для каждого свой завтрак, конечно, если он вообще есть. Кто-то любит воды выпить и в путь, кому-то овсянка, сэр. Ну а кто-то без омлета и глазуньи жить просто не может. И вообще, куриные яйца — это основной утренний рацион в Британии, да и много где. На самом деле, в Британии сейчас к яичнице лучше не прикасаться вовсе. Мы достаточно хорошо знакомы с сальмонеллезом.
2: Наслышаны.
1: И, да, будем надеяться, что только понаслышке.
2: А вот Британия действительно это прочувствовала. Ну, на деле, не на шкуре, но без подробностей. Пресса сообщает, что эпидемия началась после того, как экспорт пошел из Украины. Мы не будем обвинять целую страну и накручивать масштаб целенаправленного акта, но,
1: не станем,
2: кажется,
1: да.
2: Лордам, сэрам и пэрам сейчас не до решения глобальных проблем. Им бы лучше не чихать по-хорошему, да?
1: Да, и вот сидишь ты такой, смотришь на этот британский завтрак и думаешь, а ведь они там сейчас реально проверяют границы не на прочность, а на яйценосность. Грубо говоря, да, омлет превращается в рулетку, а скрэмбл, ну, наверное, это уже целый саперский квест. Поэтому, ну, отлично. Они, наверное, могут сказать спасибо нашим партнерам за эксклюзивный импорт.
2: Но есть и хорошая новость. Пока в Туманном Альбионе туман стоит не только за окном, но и в головах от пищевых отравлений, мы в Беларуси можем спать спокойно и завтракать в том числе. Потому что наш Минздрав и ветеринарный контроль — это та стена, через которую даже сальмонелла не пролезет без санитарной книжки.
1: Поэтому вывод здесь прост. Если вы сегодня ели куриные яйца, то вы герой. Если вы их ели в Беларуси, то вы еще и в безопасности. Поэтому нашим гостям еще раз большое спасибо. Нашим проверкам и нашей разумной политике, что такого завтрака с приключениями, как у британских джентльменов, у нас, слава богу, не случится. Поэтому приятного аппетита всем и, конечно же, крепкого здоровья.
2: Кто завтракает, приятного аппетита, но давайте уже заканчивать с этим. А мало ли хворь через динамики передается.
1: Ну да.
2: Давайте лучше к приятному перейдем, к нашему интерактиву шифробот.
1: Да, не вопрос. Но только сначала небольшая музыкальная пауза для тех, для кого новость стала, скажем так, не самой приятной.

0: лучших работ.
1: Вот смотришь календарь, думаешь, лето уходит, а в голове сразу песни Максима, как-то грустно. Но давайте сменим пластинку. Нам нужны хорошие эмоции, драйв и немного сказочного вайба. Это все здесь, прямо сейчас, поэтому и будем раздавать вайб.
2: Скоро мы перевернем календарь, скоро этот день наступит. Ну а пока, друзья, разыгрываем билеты на оперу Джузеппе Верди 11 сентября, которая пройдет в Большом театре Беларуси.
1: Как называется?
2: Премьера прошлого сезона от международной команды под руководством итальянского мастера Джанкарло Дель Монако. Зрители ожидают масштабное произведение, которое принесло композитору всемирную славу и знаменитый хор Вапенсьеро в исполнении звездного состава солистов, включая Владимира Громова, Оксану Волкову и Дмитрия Шабетто. Один пригласительный на две персоны. Все, как и всегда, удача в ваших руках.
1: Да, напоминаем, что опера называется «Набукко». Это вот буквально новинка, которую мы рекомендуем посмотреть абсолютно всем. Тем более, кстати, Владимир Громов — это тот человек, который был у нас на живом звуке. Поэтому, если вас интересует биография и интервью Владимира Громова, забегайте к нам в наш YouTube-канал «Минская волна», ищите соответствующее интервью.
2: А второй лучше заходить в Instagram, потому что именно там будет сиять, искриться задание для нашего шифробота, которое вам предстоит отгадать.
1: Итак, нужно посмотреть эти самые смайлы и угадать, что за сказка зашифрована за этими пятью. Как только вы угадаете, присылайте ваш вариант ответа в Viber, Telegram 8029-1010-307. И Instagram тоже можно, но главное, напишите номер вашего телефона, чтобы мы как можно быстрее смогли с вами связаться. И сегодня мы выбираем человека под номером 31. Думаю, вопросы излишни.
2: Вопросы сняты, друзья. Осталось только найти того самого счастливого, кому повезет больше всех в последний летний день.
1: Ну что ж, желаем вам удачи и хорошей музыки.

0: Шифробот.
1: Бой часов пробил 8:50, а значит, антракт закончился, друзья. Время разыграть билеты на оперу в Большой театр Беларуси.
2: Да, и наступает наш любимый акт тогда, когда мы объявляем того, кто выйдет у нас на авансцену сегодня. Итак, в рубрике «Шифробот» сегодня у нас была загадана сказка, хорошо знакомая нам с детства. Курочка ряба, ни слова больше. Все очень просто.
1: Все на поверхности.
2: Однако, единственное, что можно, а главное, нужно добавить, это имя нашего победителя. Сегодня ей оказалось Катерина, номер которой заканчивается на 4834. Катерина,
1: ну,
2: поздравляем.
1: Что тут сказать? Браво, браво, Екатерина. Вы отправляетесь в Большой театр в Беларуси уже 11 сентября на оперу Джузеппе Верди «Набука». Это премьера прошлого сезона от международной команды под руководством итальянского мастера Джанкарло дель Монако. Зрители ожидают масштабное произведение, которое принесло композитору всемирную славу. Ну и, конечно же, там будет знаменитый хор «Ва Пенсьеро».
2: Конечно же, в исполнении звезд состава солистов, включая Владимира Громова, Оксану Волкову и Дмитрия Шабетю. Поэтому напоминаем, что пригласительный у нас был только один, однако персоны могут пойти вполне себе две и насладиться прекраснейшим представлением.
1: Поэтому ищите себе пару на 11 сентября, ну а мы ищем уже нашего третьего недостающего. Это Яна Довбенко. Она совсем скоро появится в нашей студии и расскажет, что нового произошло за этот час, как в нашей стране, так и за ее пределами.
2: Ну а пока небольшая музыкальная пауза специально для тех, кто все еще пытается проснуться. МВ Радио.

0: погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем нужно знать самозанятым и какое явление произойдет сегодня ночью.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима и малайзийский народ с Днем независимости. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Он выразил уверенность, что отношения между Минском и Куала-Лумпуром продолжат развиваться на принципах доверия и уважения. Беларусь заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества и культурных связей. Александр Лукашенко пригласил султана посетить Беларусь для обсуждения актуальных вопросов. Также он пожелал малайзийскому народу мира и благополучия. Минимальная сумма налога на профессиональный доход теперь действует в Беларуси. Об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам. Мера вступила в силу с 1 июля. Теперь самозанятые должны платить не меньше 45 рублей в месяц. Для пенсионеров показатель составляет 18 рублей. Если не оплатить 3 месяца подряд, плательщика снимут с учета, а долг взыщут принудительно. Чтобы этого избежать, рекомендуется своевременно отменить регистрацию через приложение «Профдоход».
0: Новостям в мире.
1: Администрация США намерена в течение недели ввести санкции против одного из банков за связи с Ираном. Об этом заявили в Министерстве финансов страны. По данным ведомства, каждую неделю будут вводиться новые ограничения против различных структур. Ранее Вашингтон ужесточил режим односторонних санкций. Речь шла о блокировке доходов Тегерана. США пригрозили вторичными санкциями и лишением доступа к доллару тем, кто не будет соблюдать новые ограничения. Новостям регионов. Спартакиада здоровья завершилась в Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки». В этом году в соревнованиях приняли участие 20 команд из более чем 500 человек. Команда Минской области получила специальный приз «Надежда года». В ее состав вошли представители региональных средств массовой информации центрального региона. Победителями спартакиады стали представители телевизионных компаний страны. И в завершение выпуска. Пик метеорного потока Аурегиды произойдет сегодня ночью. Об этом пишет ТАСС. По данным ученых, увидеть звездопад будет сложно из-за яркой луны. В час ожидается до 6 метеоров. При этом лунный свет значительно сократит число видимых звезд. Поток активен с 28 августа по 5 сентября. Специалисты отмечают, что в ближайшие 70 лет подобное событие не произойдет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Взлетное утро» на МВ Радио.
1: Итак, доброе утро, 9 часов и 10 минут,
2: добрейшая.
1: Понедельник, друзья, 31 августа.
2: Да, последний день лета, все страшилки про коридоры затмений, ретроградный Меркурий, полнолуние, которые нам обещали в августе официально, можно на них махнуть рукой, канули в лето, не отлично.
1: И завтра, друзья, уже 1 сентября, осталось всего-то, да, отправить детей в школу раз, а в пятницу, 4 сентября, прийти к нам на день рождения.
2: Ну, вот так повелительным наклонением ты все это говоришь.
1: А потому что все приглашены, понимаешь, вся Минская область, вся Беларусь, мы всех ждем наших слушателей на грандиозном концерте у Дворца спорта.
2: Да, там будет праздноваться наш день рождения, потому что это целый праздник, который мы устраиваем специально для вас, потому что без вас на самом деле ничего бы этого не было, да и нас, наверное, тоже. Поэтому будем разыгрывать. Загибайте пальцы. Много
1: Давай.
2: Техники,
1: Есть.
2: Автомобильные боксы. Угу. И, внимание, вишенка на торте, 100 литров варенья.
1: Ну, хотя бы ради этого стоит побывать на нашем сладком празднике. Ну, друзья, не переживайте, хватит абсолютно всем, так что ставьте напоминание. Встречаемся 4 сентября у Дворца спорта. Не пропустите. И после этого можно официально считать, что Новый год уже совсем скоро, да, что там осталось до него. Но хватит гадать, что будет завтра. Лучше давайте посмотрим на планы на ближайший час.
2: Это легко, это мы можем, это мы умеем, и это хорошо у нас получается. Особенно хорошо получается выбирать трек, который вполне себе может стать гимном уходящего лета.
1: Этим и займемся под конец часа, но для начала разыграем билеты в развлекательный центр для всей семьи, он же Пикселенд.
2: Ну что же, Юлия Умарова и Женя Тихонов начинаем мы новый час вместе с вами на Минской волне. И, конечно же, начинаем его под музыку, которая, ну, просто еще пока что летняя.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Итак, друзья, научно доказано, что наша утренняя игра снижает стресс, поднимает настроение и даже стабилизирует давление. Угу. В итоге крепчает психика, иммунитет и повышается шанс прожить этот понедельник максимально продуктивно и в хорошем настроении. Потому что один из вас прямо сейчас может выиграть...
2: сертификат в Pixeland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комнаты зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixeland в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра и до 10 вечера.
1: Вы знаете, куда идти, если не знать будете, чем заняться, потому что до 10 вечера вас там прекрасно...
2: встретят, как минимум,
1: да,
2: и развлекут.
1: Накормят, не накормят, но точно искупают в бассейне из тысячи Пикачу. Так что, друзья, кому эта затея нравится, хотели бы давно попасть туда, ваш шанс прямо здесь и сейчас, не упустите его.
2: Как только начнется музыкальная пауза, делайте ваши приемники погромче, потому что где-то среди треков прозвучит хорошо спрятанная секретная фраза. Ваша задача ее услышать и, конечно же, в первозданном виде прислать ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Будете первым и самым точным, билет, точнее сертификат в Pixeland ваш.
1: И это все, представляете, это все, что нужно сделать. Просто слушать радио на Минской волне. Друзья, мы пошли искать победителя, ну а вы давайте напрягайте уши.
0: Реклама на Минской волне.
3: Ищите стильную одежду для себя и близких? Тогда вы по адресу: мужское, женское, детское, все в одном месте. Откройте для себя пространство комфорта и красоты вместе с магазином «Мир моды». Приходите. Город Минск, проспект газеты «Правда», 20.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
4: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ» в программе.
4: Выступления популярных белорусских артистов.
0: Караоке, конкурс

0: дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вылетит и поймаешь.
1: Вот знаете, друзья, вот когда хорошо, тогда хорошо. А особенно хорошо будет в следующую пятницу, потому что мы ждем вас около Дворца спорта. Не забыли?
2: Да, потому что у нас грандиозное событие. Мы отмечаем наш день рождения. 22 года Минской волне.
1: Ура,
2: будет
1: ура.
2: Шумно, будет весело, поэтому приходите, не пожалеете ни в коем случае. Ну и, конечно же, продолжайте также активно участвовать в наших интеллектуальных играх. Вот сегодня, допустим, человеком под номером 1 оказалась у нас Мария, номер которой заканчивается на 9208. Мария, поздравляем
1: вас. Ловите наши поздравления, Мария. Вы стали обладателем билетов в развлекательный центр для всей семьи «Пиксилэнд». А значит, вас ждут комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, а также волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ.
2: И, конечно же, интерактивные фотозоны. Пиксилэнд в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра и до 10 вечера. Вот слушай, по-моему, вот в нашу пятницу грядущую мы с 10 утра гулять не обещаем. А вот до 10 вечера так точно.
1: Точно. С 6 часов ждите нас на площади около Дворца спорта. Обещаем и подарки будут, и шоу-программы, и звезды мы уже заказали. Падать не обещаем, что они будут, но желание все-таки можете загадать.
2: Слушай, это в зависимости уже от ветра на самом деле.
1: Будем надеяться, что с погодой нам повезет.
2: В любом случае, нам повезло уже с розыгрышем нашим интерактивом, и мы очень надеемся, что также повезет нам и в удачной посадке, потому что сегодня мы выбираем финальный трек этого лета. Уже забегайте в Инстаграм, голосуйте. Ну а пока продолжим с музыкальной паузой.

0: «Удачная посадка».
1: Ну что же, не избежать нам ухода лета. Никак. Календарь, увы, не обманешь, от него не сбежишь. Однако погода радует. Настроение на высоте, и мы решили поднять планку и проводить эту жаркую пору года. Ну и, конечно же, наш сегодняшний эфир с огоньком. Поэтому вот наша подборка треков, которая скоро будет в эфире.
2: У тебя тут речитатив прям.
1: Ну почти.
2: Не избежать нам ухода лета, календарь не обманешь. Да нормально все, но перевернем мы завтра ваш календарь, а там по-прежнему будет светить солнце.
1: Там еще и третьего перевернем обязательно.
2: Да, друзья, это удачная посадка. Самое время сделать выбор в пользу одной из песен. Проголосовать можно в нашем инстаграм. Заходите, смотрите, там все легко и просто. Разберетесь. Ну и, конечно же, после прослушивания одного из эпизодов песен.
1: Да, проголосовать можно в Viber, Telegram 8029-1010-307 или же в нашем инстаграме, где есть удобный опросник. И вот тут заходит ваше любимое улетное утро и спрашивает: да. Ну что, лето продлевать будете? Ну давайте послушаем, как это можно сделать.

0: Sky Project. Лето, солнце, жара, танцуй до утра. Ну, легенда, ну, драйв. Хорошо понятный язык всем нам, который еще и как маленькое напоминание. У нас-то остался еще целый день. И он только начинается. Ну, вы представляете себе, рабочий ритм сменится на вечеринку, а душевный, у кого как пойдет,
1: да, у кого
0: летним
1: как получится.
0: Закатом. Берем песню не только в оборот, но и как в призыв в гимн этого утра. Мне нравится все вообще. Беру, оформляю.
1: Возможно, именно от Fly Project сегодня у нас и получится продлить лето, не только даже в этот день, но и как минимум его на несколько месяцев еще растянуть, как минимум до июня. Но с другой стороны, возможно, другой язык, другое исполнение и совсем другой жанр станут гимном сегодняшнего
0: дня.
1: Давайте
0: сравним.
1: Давайте.

0: И вот тут наши мнения разделились, потому что если Юля голосовала за Fly Project, то я за Gypsy Kings Bambaleo.
1: Я уже тоже сомневаюсь.
0: Испанский язык и лето почти что синонимы. Это ритм, это энергия, которая заставляет забыть о заботах и о тревожных мыслях всяких. Трек знаком, если не всем, то почти что всем. И он шикарен. Поэтому чувствуем, что под него уже и тело как-то пошло в танцы. Ну а если не чувствуется, то хочется, поэтому голосуем.
1: А если хочется, то надо брать,
0: а
1: друзья.
0: А если хочется, то можно.
1: Поэтому, если хотите послушать одну из этих песен, а вы ее послушаете, вопрос только какую, то голосуйте, ждем ваши ответы. Вайбер, телеграм 8029 1010 307. Ну и уходим на небольшую паузу, чтобы подсчитать голоса.

0: Удачная посадка.
1: Наверное, сейчас будет небольшой вопрос для тех людей, которые не знают испанского языка. Я спрошу, а вы знаете вообще, что такое бамбале? Вот у тебя есть представление, Юля?
2: А мне не надо знать, мне надо чувствовать, понимаешь, вот эти ритмы, вот эти горячие испанские тела.
1: Горячие испанские танцы.
2: Да,
1: мне
2: этого достаточно.
1: Да, в общем, само испанское слово бамбалеар означает шататься, качаться или колебаться. То есть в контексте песни это значит, что вот такое беззаботное состояние, танец и радость этой жизни. То есть поется, грубо говоря, моя жизнь продолжается вне зависимости ни от каких факторов. И поэтому это лето продолжается вне зависимости от того, что сегодня было 31 августа.
2: Да, друзья, мы провели этот прекрасный последний летний день на высокой ноте. Дальше будет только лучше. У нас смена календаря, новый сезон. Там вас ждет тоже не менее, немало сюрпризов, не менее каких-то положительных событий.
1: Поэтому... Но не переживайте, мы останемся на работе, мы никуда не пропадаем.
2: Мы пока еще на работе, да, в отпуск не планируем уходить, а вот планируем поставить песню, которую, за которую вы все проголосовали.
1: Gypsy Kings, да, Бамбалео, это она, именно она. И вот подходит к концу наш эфир, все, лето заканчивается. Наше время тоже подходит к концу, и утро завершает свой полет и прощается со всеми нами. Поэтому встретимся уже в следующем сезоне, и пускай мы приземляемся, пускай этот будет лишь только началом вашего личного полета.
2: Всем отличного солнечного дня. Погода нас сегодня всех радует. Берегите себя и слушайте Минскую волну.
1: Всем пока, пока. Всем до завтра. В 7:00 ждем на нашей линейке.
2: 1 сентября.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит с доходами белорусов и почему изменится вкус известных сыров.

0: Новости.
1: Министерство сельского хозяйства приняло план проведения осенних полевых работ. Об этом рассказали в самом ведомстве. Озимыми культурами планируется засеять почти 2 миллиона гектаров. Также под зерновые отведено 1,5 миллиона гектаров, а под рапс более 450 тысяч. Аграриям предстоит внести порядка 370 тысяч тонн удобрений и провести химическую обработку посевов. Кроме того, с учетом изменения климата, сев будет происходить позже. Строгое соблюдение плана должно обеспечить подготовку полей к зиме и гарантировать будущий урожай. Реальные заработные платы в Беларуси продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Евразийского банка развития. Так, в июле рост превысил 9% в годовом выражении. В бюджетном секторе оплата труда увеличивается быстрее среднего показателя по экономике. Ситуация в целом остается стабильной и соответствует целевым ориентирам. Напомню, с 1 сентября повышается базовая ставка для работников бюджетных организаций.
0: К новостям в мире.
1: Более 900 человек стали жертвами наводнения в Непале. Об этом сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. Спасти удалось около 10,5 тысяч человек. Также более 4 тысяч жителей числятся пропавшими. Кроме того, порядка 900 работников гидроэнергетических объектов могут быть заблокированы в тоннелях. Поисково-спасательные работы продолжаются. К новостям регионов. Незаконный оборот оружия и боеприпасов пресекли в Солигорском районе. Об этом сообщает МВД. У местного жителя изъяли ружья, более 130 патронов различных калибров, а также детали от других огнестрельных средств. Мужчина пояснил, что оружие нашел в сарае отца, а части привезли знакомые. Он побоялся сдать находку в милицию из-за прошлой судимости. Все предметы направлены на экспертизу. В милиции напоминают, добровольная сдача оружия освобождает от ответственности. И в завершение выпуска. Рекордная жара и засуха во Франции могут повлиять на вкус известных сыров. Об этом сообщает Евроньюз. Такой эффект может произойти из-за того, что производители временно изменят рацион коров. Обычно животные должны пастись на местных пастбищах, но этим летом трава выгорела. Власти решили использовать привозные корма для сыров Канте, Бафор и Абонданс. Это может повлиять на привычный вкус продукции, однако точных данных о масштабе изменений пока нет. Также аномальная жара ударила по урожаю кукурузы и винограда. Ученые связывают это с изменением климата.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 56 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: без возрастных ограничений.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер умеренный, температура воздуха составит от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: ты моя стихия, мой ураган.
1: Я же знаю, нравлюсь тебе.
0: Ты очень нравишься мне. 24 и дробь 7.
2: МВ Радио.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кто приезжает в Беларусь и чем грозит таяние ледников.
0: Новости.
1: Беларусь и Россия наращивают экономическое взаимодействие. Об этом заявил премьер-министр нашей республики Александр Турчин. Сотрудничество охватывает энергетику, промышленность и продовольственную безопасность. Стороны находят взаимовыгодные решения и увеличивают товарооборот. Работа ведется планомерно по всем направлениям. Глава правительства отметил, что у каждой стороны есть свои интересы, но это не мешает совместной работе.

0: Около 5000 иностранцев посетили Беларусь по безвизу за минувшую неделю. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. С начала года таким правом воспользовались более 160 тысяч жителей европейских государств. Больше всего туристов прибыло из Литвы, Латвии и Польши. Всего с момента введения безвиза в апреле 2022 года страну посетили почти 1,5 миллиона европейцев. Безвизовый режим действует до конца этого года.
1: К новостям в мире.
0: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об угрозах из-за военной активности НАТО в Арктике. По его словам, Альянс проводит операцию «Арктический часовой» и наращивает военное присутствие у границы России. Это создает риски вооруженной конфронтации с катастрофическими последствиями. Россия стремится сохранить мир в регионе и открыта к сотрудничеству в Арктическом совете. Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к взаимодействию при условии учета законных интересов всех сторон. Новостям регионов. Загорание в торговом здании произошло в Мятеле. Об этом сообщили в МЧС. К моменту прибытия спасателей в торговом зале наблюдалось задымление. Специалисты оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работали 2 единицы техники. Сейчас устанавливается причина случившегося. И в завершение выпуска. 15 миллионов человек оказались под угрозой из-за таяния ледников. Глобальную оценку ситуации представили британские ученые. Так, около 300 тысяч из этих людей находятся в пределах 5 километров от таких водоемов. Самые уязвимые районы – это Гималаи и соседние хребты, а также Анды. Наибольшему риску подвержены Китай, Пакистан, Индия и Перу. Главным фактором опасности называют плотность населения. Потому авторы призывают усилить изучение Анд, там число озер выросло на 93%.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Программа «На Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи.

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер умеренный, температура воздуха составит от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Всего один аксессуар, который сделает ваши образы модными будущей осенью. Продолжаем пополнять коллекцию ремней. К базовому черному и модной цепочке добавьте широкий ремень, сантиметров 10. Такой модные девушки сегодня носят, спустив на бедра. С капри, облегающими платьями-майками, классическими брюками или мини. Ремень может быть любой. Кожаный, замшевый, черный, ярко-оранжевый, с заклепками и без. Главное, чем шире, тем лучше. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в Минской правде.
6: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
7: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 25 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько дорог отремонтируют в Беларуси и где чайки воруют еду.
0: Новости.
1: Поставка зерна по госзаказу в Беларуси выполнена на 94%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. По данным ведомства, в республике намолочено более 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Уборка зерновых завершена на 99% площадей. Продолжается уборка сахарной свеклы и кукурузы, а также заготовка кормов. Аграрии активно двигаются к озимому севу. Накоплено более 150% необходимых удобрений. Около 1500 километров республиканских дорог отремонтировали в Беларуси с начала года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. Также ликвидировано свыше 220 тысяч квадратных метров ямочности и нанесена горизонтальная разметка. Работы ведутся по всей стране. Всего в этом году планируют обновить почти 1800 километров трасс.
0: К новостям в мире.
1: Официальный Тегеран не стремится к войне, однако даст решительный ответ на любую агрессию. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он отметил, что сегодня ночью США нанесли удары по иранскому острову Ларак. Иран в ответ выпустил ракеты по американским базам на Ближнем Востоке. В Пентагоне объяснили свои действия попыткой помешать Ирану заминировать Ормузский пролив. Иранский лидер также подчеркнул, что нестабильность

0: регионе невыгодна никому и требует совместных усилий для ее устранения. Новостям регионов. 70 ДТП без пострадавших произошло в Минской области за прошедшие выходные. Об этом информирует ГАИ. В результате таких аварий повреждения получили только автомобили. Также за два дня правоохранители задержали порядка 70 бесправников и нетрезвых водителей. В том числе к ответственности привлекли около 40 автомобилистов за несоблюдение правил перевозки пассажиров. К административной ответственности привлекли порядка 240 пешеходов. И в завершение выпуска. Чайки украли еды на сумму более 170 миллионов фунтов стерлингов за год в Великобритании. Об этом сообщает портал Daily Mail. Чаще всего птицы воруют рыбу с картошкой фри. Более 75% британцев уже изменили привычки приема пищи на открытом воздухе из-за угрозы нападений. В одном из кафе также запустили акцию с бесплатной заменой украденной порции.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
0: Вход свободный.
2: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
0: Без возрастных ограничений.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радуйтесь, друзья, лето закончилось, но жизнь-то продолжается. Столько приятных событий у нас впереди. Например, следующее лето, чуть раньше Новый год, ну а совсем скоро день рождения МВ-радио. Так что приходите в гости, ждем всех. Вход свободный, бесплатный, но желательно в малиновом. Давайте устроим настоящий малиновый движ на площадке у Дворца спорта 4 сентября, начиная с 18 часов до позднего вечера. Ну, а перед этим всем, конечно же, снабжу вас интересными новостями, чтобы вы были в курсе.
1: В курсе дела.
0: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить 10 триллионов евро частных сбережений европейцев, которых она назвала ленивыми сбережениями, из банковских депозитов в экономику ЕС. По ее замыслу, это может высвободить почти 500 миллиардов евро инвестиций. Эксперты, однако, расценивают это скорее как попытку властей переложить финансовые проблемы Европы на плечи рядовых граждан на фоне энергетического и промышленного кризисов. Ну, во-первых, называть сбережения людей ленивыми – это как минимум, знаете ли, цинично. Ведь это не просто простаивающие деньги, а подушка безопасности для миллионов семей. Тем более в совершенно нестабильной ситуации, когда цены на все подскочили до значений, от которых даже у вполне себе обеспеченных европейцев начал подергиваться глаз. Во-вторых, хочется узнать, а она сама-то своими сбережениями рискнет ради страны? Ну и в-третьих, мне это, честно, напоминает действия электронных, телефонных мошенников. Они же тоже звонят, да, и пытаются убедить нас, что наши лениво скопленные кровные должны работать. Просто застенчиво умалчивают, что работать они должны на них.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: А я вот что вижу сейчас в своих глазах, друзья. Помимо солнца за окном, ваше сообщение. У кого что-то счастливое произошло, что-то интересное, обязательно пишите Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. Предлагаю начинать поздравлять.
1: Эфирный чат.
0: Есть сообщение от Натальи, вот что она пишет. Сегодня самый яркий и счастливый понедельник в жизни у нас с мужем, потому что годовщина свадьбы, 4 годика. И мы решили сбежать за город, устроили себе праздничный выходной. Вот, да у вас получается, ну, можно сказать, медовый понедельник, да? Так что мы вас с этим поздравляем, 4 года, это уже, знаете ли, не шуточки вам. Это уже во многом вы, значит, успели притереться друг к другу и, может, даже детками обзавели. Ну а если нет, мы вам, Наталья, и вы не подписались, кто у вас муж, к сожалению, так что вот, Наталья и Натальин муж, мы вас с годовщиной от души поздравляем, будьте счастливы, будьте здоровы, будьте любимы друг другом как минимум, смотрите в одном направлении, ну и пополняйте численность в своей ячейке общества. Прекрасная песня для этого, специально для вас, «Искра» от Сократа.
1: Эфирный чат.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в Министерстве образования и какое сокровище обнаружили в Дании.
0: Новости.
1: Президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Завтра он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Мероприятие приурочено к 25-летию организации. На заседании Совета глав государств Александр Лукашенко обозначит позицию Минска и внесет предложение по дальнейшему развитию сообщества. По итогам встречи планируется подписание декларации и ряда документов в сферах безопасности, энергетики и транспорта. Почти 6 тысяч молодых специалистов начали работу в сфере образования в этом году. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В ряде регионов закрепляемость молодых педагогов составляет порядка 95%. Глава ведомства отметил, что это говорит о достойных условиях работы и наставничестве. Также в Беларуси большая часть школ работают в одну смену. Власти продолжают создавать условия для такого режима. Родителей просят с пониманием относиться к тому, что в некоторых школах классы могут быть более наполненными для организации обучения в первую смену.
0: К новостям в мире.
1: Около 15 тысяч потребителей по-прежнему остаются без электричества в Литве. Власти все еще не ликвидировали последствия стихии. Аварийные бригады работают круглосуточно, однако сроки восстановления подачи энергии пока неизвестны. Буря стала сильнейшей за 20 лет, ветер повалил сотни деревьев и повредил десятки домов. Для ликвидации последствий привлечены армейские подразделения. К новостям регионов. Аграрии Минской области приступили к уборке картофеля, сахарной свеклы и кукурузы. Также началась уборка кукурузы на силос и зеленый корм. Для животноводства заготовлены внушительные объемы сенажа и силоса. На малозерновых практически завершен и составляет порядка 2 миллионов и 400 тонн с учетом рапса. Это более четверти от всего урожая страны. И в завершение выпуска.

0: Отпуска. Житель Дании обнаружил крупнейшее серебряное сокровище викингов в истории страны. Случай произошел при строительстве террасы. Общая масса находки превысила 18 килограммов. Это в 3 раза больше предыдущего рекорда страны. Из земли извлекли более 700 предметов и фрагментов, включая слитки с изображением крестов и молота Тора, а также 47 старинных монет. Артефакты предоставят важные знания об экономике и путешествиях древних мореплавателей.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки, 100 российских котируются как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».
1: Друзья, между делом, здесь я, Ника Романова, продолжаю делиться с вами пока еще летним настроением и интересными новостями. Например, портал Млынбай показал во всей красе на видео, как грибникам в Беларуси на днях повезло. Кое-кто нашел гигантский боровик весом больше 1,5 килограмма. Представляете, размером он с 2 человеческие головы, может даже больше. Можете себе вообще такое представить? Такой гриб в корзину ведь просто так не положишь. Правда же? Возможно, скоро белорусским грибникам просто с корзинкой вот не пройтись по лесу. Обязательно надо будет на автомобиле ехать. Кстати, если вдруг задумаетесь о покупке, обращайтесь в Атлант М автомобили с пробегом. Вам там помогут по полной программе. Ну, а мы скоро как раз от них разыграем приятный подарок в рубрике «Из песни слов не выкинешь». Так что не отключайтесь, следите, не пропустите условия. И обязательно участвуйте.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров воды.

0: Сколько можно?
1: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
2: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
1: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
3: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
4: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
3: А на горячее?
4: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
3: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: Но мы тоже стараемся наполнить вашу жизнь красками, преимущественно малиновым цветом. Устраиваем малиновый движ. Большой праздник состоится 4 сентября у Дворца спорта уже в эту пятницу, так что ждем всех. Ну а сейчас я уже с большим нетерпением жду тех, кто хочет получить подарок от нашего партнера, а именно компании «Атлант М». Автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто, от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенный автомобиль, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну а наша финансовая программа на ближайшие 10 минут – разыграть термокружку и накидку-органайзер на сиденье от компании «Атлант М». Вот так вот, если у вас есть автомобиль, то вообще очень сильно надо. Если нет автомобиля, то обязательно будет, потому что вы теперь знаете, куда нужно с этим своим обращаться. Ну и, друзья мои, чтобы получить приятный подарок от нашего партнера, нужно, конечно, постараться и отметить сегодня в этой игре «День любви к животным». Вместе с Никитой Малининым мы будем это делать, его песней «Котенок». Вы, может быть, сейчас вот подумали вдруг на минуту, что не знаете этот хит. Но я уверена, когда услышите первые ноты, сразу вспомните. Главное – вычислить запиканное в нем слово. Ну и прислать мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Вы знаете, совсем скоро Минской волне исполняется 22 года, поэтому 22-го сегодня по счету я и буду награждать. Естественно, ответ должен быть у вас не только 22-м, но еще и правильным. Вот задание.
1: Какого слова не хватает?

Ну, вдруг с первого раза кто-то не догадался, вот со второго уже точно понятно, да, что там было запикано. По крайней мере, я вижу, что полетели у вас правильные ответы. Спасибо вам большое за знание «Фабрики звезд», репертуара «Фабрики звезд», не знаю, какого там 2000 года. Итак, друзья, что запикано? Нужно быть 22-м. Вайбер, телеграм 8029 1010 307, номер для смс 9704.

0: ночи напролет, кстати, трудятся наши партнеры, чтобы вам и на авто пересесть, и денег сэкономить. И это, конечно же, я про Атлант М, автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп комиссии и возможность купить авто по действительно выгодным финансовым программам. Обращайтесь. Ну а к нам обращайтесь за термокружкой и накидкой органайзером на сиденье от Атлант М.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Совсем скоро этот подарок найдет своего законного обладателя. Ну а пока мы должны подвести итоги. Некоторое время назад слушали фрагмент песни Никиты Малинина «Котенок». Кстати, все это было по случаю Дня любви к животным. Так что обязательно, если у вас есть питомец, какое-то животное под рукой, я не знаю, навстречу черный кот выбежит, обязательно его как-то погладьте, приласкайте, накормите молочком. Вот эту любовь к животному как-то, в общем, выкажите. Ну или на крайний совершенно случай подпойте прямо сейчас Никите под этот фрагмент его песни. А самое главное, ваша задача была вычислить запиканное слово, и им оказался ребенок. Вот давайте вместе и пропоем как нужно.
1: Правильный ответ.

0: Вот такая нежнятина, да, в свое время выходила. Ну и нужно было 22-м оказаться по счету с правильным ответом. С этим справился у нас брутальный как раз человек-мужчина Николай. 89-29, последние цифры номера. И хоть про вас, Николай, в свое время, причем примерно в тот же период, была создана совершенно другая песня от Натали, кто знает, тот поймет, да? Но удачу принес все же, вот удивительно, но факт, Никита Малинин. Так что поздравляем, вам достается подарок от компании «Атлант-М». В течение пары дней с вами свяжется наш редактор, расскажет, как его забрать.
1: Из песни слов выкинешь.

Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Слушайте, ну как бы ее перекати полем, понимаете ли, не носила в отпуске, она все-таки вспомнила свою любовь к новостям и к работе, и вот уже пришла здесь, заступила на свой заслуженный пост. Екатерина Гуньков, встречайте.
1: Рада тебя видеть, Ника. Спасибо. Привет. За такое приветствие. Добрый день, слушатели. Ника, расскажи, а так, любишь ли ты загадывать желания?
0: Ой, какой хороший вопрос. Да кто ж не любит? Мне кажется, все любят. Это вообще обязательно. Я свято верю, что чтобы что-то у тебя случилось, то, что ты хочешь, нужно обязательно почаще загадывать, да, проговаривать себе, визуализировать, рисовать. Я не знаю, что хотите делать, письма себе в будущее пишите. Что угодно загадывайте, и пусть, друзья, у вас все сбывается.
1: Действительно, пусть сбывается. И есть сегодня такая возможность, так, ведь сегодня звездопад.
0: Да, здорово. Хорошо будет видно, да, падающие звезды?
1: Хорошо будет видно. Я подробнее о событии расскажу в этом выпуске.
0: Давай.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 26.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Беларусь усиливает сотрудничество с Кыргызстаном в промышленной сфере. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Роженков. В Бишкеке подписан договор о запуске совместного производства электрических трансформаторов. Завод откроют 11 сентября. Данный проект укрепит энергобезопасность Кыргызстана и будет способствовать дальнейшему росту товарооборота между странами. Медицинская справка к 1 сентября нужна только первоклассникам. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. Остальным школьникам не требуется специально оформлять ее к началу учебного года. Ребенок обязан проходить плановый медосмотр раз в год в месяц своего рождения. Справка действует до следующего дня рождения. Первоклассники должны пройти обследование заранее и предоставить документ при зачислении.
2: К новостям в мире.
1: Израиль поставит Греции комплексную систему противовоздушной обороны. Стороны подписали документ сегодня. Комплекс будет носить название «Ахиллесов щит». Стоимость сделки – 3 миллиарда евро. В систему войдут средства перехвата баллистических ракет и беспилотников. Контракт стал крупнейшим в истории военного сотрудничества двух стран. И к новостям в регионе. В Минской области с 1 сентября начнется вакцинация диких животных. Приманки с вакциной против бешенства будут распространять с помощью авиации. Брикеты съедобны для животных, но брать их руками и давать домашним питомцам запрещено. Необходимо также исключить контакт детей с приманками. В случае попадания вакцины на кожу или в глаза следует немедленно обратиться к врачу. И в завершении выпуска: пик метеорного потока ожидается в ночь на 1 сентября. В небе над Белоруссией можно будет заметить до 6 падающих звезд в час. Однако яркий лунный свет, возможно, помешает наблюдениям. По данным астрономов, следующий подобный звездопад повторится в начале сентября только через 70 лет.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 56 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Дома. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: «Между делом» на МВ Радио.
1: Между делом, друзья, я, Ника Романова, хочу вам заявить. Славится же ведь земля белорусская разными находками. Кто-то находит тут гигантские грибы, а кто-то редких животных. Редкую летучую мышь, например, нашли в Припятском национальном парке. Ученые записали более 18 тысяч эхолокационных сигналов. Для подтверждения находок использовали специальные паутинные сети. В итоге исследователи подтвердили присутствие сразу 10 из 19 видов летучих мышей, обитающих в Беларуси. Среди них 3 вида из Красной книги, в том числе широкоушка европейская. А она особенно интересна, потому что в Западной Европе этот вид практически исчез. А у нас вот, нате, появился. Кто-то теряет, а кто-то находит. Кстати, в нашем эфире скоро кто-то из вас сможет найти билеты в дельфинарий. Может, летучих мышей вы там и не встретите, но много всего другого интересного обязательно. Не пропустите условия игры. Игры с минуту на минуту.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ Радио.
1: Ну а в Минском дельфинарии заодно наполняют нас, друзья, невероятными эмоциями и впечатлениями. Не упустить возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и даже льва, естественно, морского. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, в дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца.
0: Факт или фейк?
1: Ну, а я принесла вам 2 билета в Минский дельфинарий. Давайте же их будем разыгрывать. Как это будет происходить? У нас игра «Факт или фейк». Значит, у меня будет определенное убеждение для вас. Умозаключение. Сегодня про последний день лета. Вы его послушаете и должны определить, это будет правда или вымысел. Соответственно, факт или фейк. Я жду от вас в качестве ответа на наш единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 22-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок от нашего партнера и пойдете в Минский дельфинарий смотреть на дельфинчиков. Может быть, даже их трогать. Итак, друзья, такое вот умозаключение. Последний день лета – это что получается? 31 августа, правда же? И вот так. 31 августа длится на 2,5 секунды дольше, чем любой другой день лета, так как Земля в этот момент проходит через апогей торможения, точку орбиты, где скорость вращения планеты минимальна. Вот, ваша задача вот подумать хорошенечко и понять, смогла бы я придумать вот это все. Вот. Или же, например, может это все быть действительно правдой, и факт или фейк, я жду от вас на наши координаты. Еще раз повторю, потому что чувствую, что вы подрастерялись немножко, да? Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Но ответ же, он же всегда на поверхности. И мне нужен 22-й с ним.
0: Факт

0: это согласна с Мари Краймбрери. Давай не ждать. Предлагаю награждать нашего законного заветного победителя двумя билетами в дельфинарии. Не упустите, друзья, возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца.
1: Факт или фейк?
0: Давайте я напомню, что я вам несла некоторое время назад, чтобы вы могли поучаствовать и получить билеты в дельфинарий. Итак, я вам рассказывала про последний день лета, а он именно сегодня случился, 31 августа. Но это по календарю, да, мы очень рассчитываем, что оно в плане там природно-погодных условий очень даже еще продлится надолго. Итак, я вам рассказывала, что 31 августа длится на 2,5 секунды дольше, чем любой другой день лета, так как Земля, мол, в этот момент проходит через так называемый апогей тормозов. Это какая-то там точка орбиты, где скорость вращения планеты минимальна. Друзья, все не имело значения эти умные слова никакого, потому что смысла в них практически на грош. Все это была практически неправда. Скорость вращения Земли меняется, конечно, но, во-первых, не настолько, чтоб прям на секунды, там скорее на какие-то доли секунды. Ну и не привязано к календарю, так что 31 августа ничем таким здесь не примечателен и не выделяется. Ну, а если заглянуть в далекое прошлое, например, то действительно в масштабе миллионов лет из-за замедления вращения Земли сутки постепенно удлиняются. Например, 530 миллионов лет назад в сутках был всего 21 час. Представьте себе, чтобы мы успели, да? А миллиард лет назад сутки длились всего 15 часов. Вот если вам показалось, что вы за 21 час ничего не успеете, то каково вам было бы за 15? Вот. Но, однако, эти изменения происходили на протяжении колоссальных, гигантских вот таких отрезков времени в миллионы и в миллиарды лет. И не связанные с современным календарем вообще ни капли. Вот это уже ближе к истине, как вы поняли. А про 31 августа это я все выдумала. Так что это был фейк с большой буквы. Ну и мне нужен был 22-м по счету кое-кто с правильным ответом. Этим оказался счастливчиком. Оказалось, вернее, Ольга, 7638, последние цифры номера. Олечка, мы вас поздравляем, награждаем двумя билетами в дельфинарий. В течение пары дней свяжется с вами наш редактор и расскажет, как забрать эти билеты и как ими воспользоваться. Обязательно проведите время с удовольствием еще с кем-то. Да, не одна же вы будете там на двух стульях, простите, сидеть. Оля, да, имейте совесть и сообщите нам, как все прошло, обязательно. Ну, а к нам совсем скоро заявится Екатерина Гунько и сообщит, что-то понравилось.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Где были мои глаза?
4: А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 29 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о новых требованиях к школьной форме и где нейросети станут бесплатными.
0: Новости.
1: Порядок прохождения диспансеризации для работников напомнили в Министерстве труда. Для этого нужно согласовать дату с нанимателем и написать заявление. Работодатель обязан освободить сотрудника с сохранением среднего заработка. Таким образом, работники до 40 лет проходят обследование раз в 3 года, а те, кто старше, раз в год. Пенсионерам положено 2 дня ежегодно. В Беларуси ужесточили требования к качеству тканей для школьной формы. Об этом рассказали в Министерстве образования. Производство теперь должно осуществляться только на территории страны. К 1 сентября предприятия выпустили около 1 000 000 изделий. Ассортимент обновлен на 60%. Упор сделан на функциональность. Фасон и деловой стиль остались прежними.
0: К новостям в мире.
1: Число жертв крушения парома у Северного Кипра достигло 8 человек. Арестованы 14 подозреваемых, включая капитана корабля. Причина аварии – поступление воды из-за отлома носовой части. Судно затонуло вчера, на борту было 267 пассажиров. В числе пропавших без вести числится 18 человек, спасли 214 человек. И к новостям в регионе. В Минском районе была пресечена незаконная перевозка топлива. Об этом рассказали в госавтоинспекции. У минчанина изъяли 185 литров окрашенного дизельного топлива. Часть находилась в багажнике автомобиля, остальное по месту жительства. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дела. В ведомстве напомнили, рейды по борьбе с хищениями в агропромышленном комплексе продолжаются. И в завершении выпуска. Южная Корея станет первой страной с бесплатным государственным доступом к искусственному интеллекту для всех граждан. Программа стартует в конце этого года. Тестирование начнется в сентябре. На развитие нейросетей выделено более 7 миллиардов долларов. Сервис охватит запись к врачу, налоги, поиск работы и консультации для бизнеса. Основная цель – укрепить технологический суверенитет и снизить зависимость от зарубежных моделей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 56 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом.
1: Между делом, это час на МВ Радио создан для того, чтобы мы с вами делились впечатлениями от просмотренных фильмов и сериалов. Вы свои можете отправлять прямо сейчас на Viber, Telegram 8029 1010 307 или на номер для СМС 9704. Ну а я, Ника Романова, прямо сейчас расскажу о шпионском триллере, который запоем смотрела на выходных, причем посмотрела почти все 6 сезонов. Вот так-то.
0: Дневной сеанс.
1: Не все тот шпион, друзья, что агент 007. Некоторые из них не одеты с иголочки, а вечно прокуренные и недовольные неудачники. И именно за ними наблюдать в 1000 раз интереснее. «Медленные лошади» — это сериал, который смело плюет на глянцевый образ британской разведки. Здесь нет смокингов и крутых шпионских штучек. Вместо этого затхлый офис в центре Лондона, где начальник пахнет дешевым виски оскорблениями, а его подчиненные — сборище отбракованных агентов МИ-5. Их называют лошадьми, но медленными. Видимо, слишком медленными для карьеры, но достаточно быстрыми, чтобы постоянно вляпываться в мировые заговоры. Гэри Олдман тут в роли Джексона Лэмбо — отдельное актерское украшение. Циничен, неопрятен, токсичен, вызывающий отвращение своими повадками, но именно он оказывается умнее всей вместе взятой блестящей верхушки МИ-5. Его диалоги – чистый яд, который хочется разобрать на цитаты. Главное же достоинство медленных лошадей в том, что им веришь. Им веришь, когда они ошибаются, им веришь, когда они падают, и когда они, вопреки всему, распутывают очередной заговор. Радуешься им, как старым, пусть и слегка контуженным друзьям. Если вы устали от наигранности и жаждете настоящего, колючего и честного шпионского триллера, приправленного черным юморком, это ваш вариант. Обязательно посмотрите на этих медленных лошадей, а потом расскажите мне об этом.
0: Дневной сеанс.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: Да вообще, кстати, не холодно, грех жаловаться. Лето вон позаботилось о том, чтобы мы вспоминали его действительно с любовью и теплотой. И о нашем психическом самочувствии тоже, кстати, позаботилось, ведь прощаться с летом очень непросто. И хорошо, что оно уходит, вот знаете, на высокой ноте и с хорошим таким жирным плюсом. Вот такой прогноз от Белгидромета на сегодня. Переменная облачность по Беларуси, местами кратковременные дожди и грозы, они нас не пугают, не расстраивают. Да, все нормально. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха зато максимальная днем от плюс 24 до плюс 30. В Минске переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 25-27. Вечером плюс 20-22.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

Слушайте, ну что вы мучаетесь, друзья? Ну если уже вот прям совсем не можете, так идите уже домой. Я вас отпускаю, но ненадолго. Встретимся завтра в полдень, как всегда, конечно же, между делом. Если же вы пока никуда не собираетесь расходиться и остались силы в пороховницах, то ждите, скоро сюда заявится Вика Красовская и Владимир Николаевичик, посвежевшие, похорошевшие, отдохнувшие. Ну а я, Ника Романова, уставшая, прощаюсь на сегодня и желаю всем отличного продолжения и завершения этого дня. Пока!

МВ Радио. Минск 97.4 FM. Лето звучит на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области 21 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о проекте для репетиторов и где обнаружили клад викингов.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Самолет президента приземлился в аэропорту Бишкека. Глава Беларуси завтра примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В повестке обсуждения в сфере безопасности, энергетики, транспорта и цифровизации. Также запланировано участие в открытии Всемирных игр кочевников и ряд двусторонних встреч. В Беларуси с 1 сентября запускается проект для репетиторов. Платформа поможет педагогам заявить о себе, а родителям найти специалиста. Сервис предназначен для самостоятельной профессиональной деятельности по обучению детей. Проект «Витрина физических лиц» призвана сделать рынок репетиторских услуг более прозрачным и доступным. Информация о педагогах будет структурирована и открыта для всех желающих.
0: К новостям в мире.
1: НАТО хочет превратить Арктику в новый фронт для сдерживания России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что Запад подрывает законные права России через нелегитимные санкции. Альянс не скрывает своих намерений и открыто говорит о противостоянии в Арктике. Российские власти считают это созданием недоверия и угрозой безопасности в регионе. В Беларуси с начала года отремонтировали почти 1500 километров дорог. Идет реконструкция дороги М3 Минск-Витебск. Ее расширят до 4 полос. Завершение запланировано на 2028 год. В планах на этот год обновление свыше 1500 километров трасс. О состоянии дорог можно сообщить по короткому номеру 125. И в завершение выпуска: в Дании обнаружен серебряный клад эпохи викингов. Находку сделал местный житель во время работ в саду. Общий вес серебра превышает 18,5 килограммов. В составе клада слитки, браслеты, монеты и даже молот Тора. Археологи отмечают уникальность находки. Она втрое превосходит предыдущий рекорд в стране.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 56 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: страна празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, в некоторых регионах небольшие дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 13 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу в программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Вам не кажется, что зоотакси – это лишь про перевозку из точки А в точку Б и все? Скучно, без души, без понимания, что у тебя за спиной 45 килограммов парализованной боли. И если вы думаете так, то вы не одиноки.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: На Медне в ТРЭЦ выстрелила история минчанина Дмитрия. Он открыл службу Pet Help. Это не просто про отвез-привез. Мужчина сам переоборудовал свой Volkswagen Multivan. Носилки на 100 килограмм, широкий трап, мягкий матрас, чтобы на кочках собаку не трясло, и даже ИИ-ассистента Рекса запилил. Он подсказывает ближайшую клинику и цену маршрута. А вообще, идея родилась из личного. Его лабрадор, Шелл, полгода был парализован. Возить 45-килограммового пса на капельницы и процедуры приходилось на руках, по лестницам, в клинику, на второй этаж. Вот тогда Дмитрий и понял, когда питомцу плохо, одного ветеринара мало. Его еще нужно суметь доставить. А если он не идет и ему больно, то это уже совсем другая история.
0: Автонавигатор.
2: И все бы ничего, но многие спрашивают, а в чем фишка? Это же просто зоотакси. А вот и нет. Дмитрий не берет доплату за то, чтобы подняться в квартиру, помочь вынести пса, поддержать его на УЗИ или дождаться окончания приема. Он реально вникает в состояние животного. Если болит спина, то укладывает так, чтобы в поворотах не дергался. Не врач, но тоже внимательный.
0: Автонавигатор.
2: Теперь про цены. По Минску в одну сторону 50 рублей, а с ожиданием и обратно 80. Но самое крутое. В экстремальной ситуации Дмитрий говорит, звоните. Если нет денег, разберемся потом. Многие бы на его месте просто включили кассу, а он этого иногда не делает.
0: Личное мнение.
2: Мое мнение таково. Можно было бы запустить очередной бизнес-проект и грести бабло, но парень просто хочет помогать. Сейчас это одна машина и один человек. В планах вытащить систему на всю Беларусь, чтобы ИИ-ассистент сводил заявки с водителями-волонтерами в каждом городе. Красиво? Красиво. А главное, с душой. Хотя, если честно, здесь водителю не получилось изобрести велосипед. Зато теперь есть инструмент, который реально нужен. Особенно, когда твой пес не может идти, а ты не знаешь, как его довести.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И как-то душевно у нас сегодня вышло, что ли?
0: Мы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Новое радио. Музыкальная волна вашего настроения. Выбираем любимое.

0: томаты в межсезонье. Решение принято для обеспечения торговых сетей. Цены на продукцию будет регулировать Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В стабилизационный фонд поставят более 9,5 тысяч тонн огурцов и 6 тысяч тонн томатов. В белорусских школах с 1 сентября меняется программа по предмету информатика. Теперь с 6 по 9 классы ввели тему технологии искусственного интеллекта. Учеников научат распознавать фейки, защищать данные и применять нейросети в моделировании. В 10 классах появились разделы тактической медицины и управления беспилотниками. Также изменился урок физкультуры. Теперь он нацелен на развитие двигательной активности и подготовку к нормативам.
1: К новостям в мире.
0: Польша грозит отстранение от Олимпийских игр из-за ареста главы Олимпийского комитета. Радослав Писевич задержан по обвинению во взятке от криптокомпании «Зонда Крипто». Международный олимпийский комитет потребовал его отставки. В противном случае участие Польши могут приостановить. Чиновнику грозит до 8 лет тюрьмы, вину он не признает. И к новостям в регионе. В Минском районе землепользователей оштрафовали на 18 тысяч рублей за золотарник канадский. Нарушение выявила районная инспекция природных ресурсов. С 10 по 31 августа вынесено 19 постановлений, большинство с предупреждением. Контроль за распространением инвазивного растения продолжается. Власти призывают своевременно удалять такие растения. И в завершении выпуска: в Дании создали крупнейший в Европе жилой комплекс, напечатанный на 3D-принтере. Проект расположен в городе Хельсинки и включает 36 квартир для студентов. Печать стен заняла от 5 дней до нескольких недель, в зависимости от корпуса. Площадь каждой квартиры от 40 до 50 квадратных метров с личной кухней и ванной. На реализацию проекта ушло 12 месяцев. Заселение первых студентов ожидается в ближайшие недели.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 56 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Всем добрый вечер, кто на Минской волне проводит этот последний день лета, 31 августа, и мы официально будем провожать.
2: Ну ладно, давай так, как-то, Вик, ну честное слово, провожать, ну что значит провожать, это грустно звучит. Ну давай лучше скажем, что мы просто закрываем этот пляжно-арбузный сезон на самой красивой ноте. С вами Владимир Николаевич, и я обещаю, что этой ночью, которая будет перед 4 числом, вы не заснете точно. Знаете почему? Потому что мы празднуем день рождения!
1: Ура, Володя, ты абсолютно прав. Грустить нам точно некогда. Тем более, давайте честно, у каждого конца августа есть свой неповторимый шарм, запах яблок, легкая прохлада по вечерам. И главное, любимый уютный худи. И, кстати, малиновая наша волна, вот хочется так назвать, потому что малиновый движ, он уже вот как бы пышет,
2: да, он
1: и подтягивает
2: прям волной
1: нас.
2: Уже накрывает.
1: Да, друзья, 4 сентября мы ждем с нетерпением.
2: Могу тебе сказать, что я нашел все-таки кое-что малиновое, на что на меня налезло. Вот, да-да. И я буду, конечно же, вот в таком вот правильном малиновом цвете. А почему? Расскажи.
1: Потому что малиновое худи каждому человеку, который придет, принесет баночку варенья. Потому что у нас будет 100 литров варенья от партнеров компании «Стадар». Если у тебя есть худи, надевай худи. У кого-то есть футболка, джинсы малиновые, туфли, очки, бейсболки.
2: Фамилия «Малиновый».
1: Это же
2: представляешь?
1: Вообще,
2: это две баночки стопудово. Нет, шучу, конечно, но одна. Но, а самое главное, я могу сказать о том, что для меня, как и для тебя, будет все-таки интересно увидеть наших слушателей.
1: Конечно, потому что мы 4 сентября, 18.00, соберемся у Дворца спорта, будем раздавать подарки, будем отмечать 22 года вместе. И самые верные слушатели, которые вот всегда с нами проводят вечера, дни и, конечно же, любые дни недели,
2: да,
1: обязательно не останутся без внимания. Приходите, фотографируйтесь, отмечайте Минскую волну, подписывайтесь на наш Инстаграм. И не забывайте сегодня вечером писать в мессенджеры либо Вайбер, либо Телеграм по номеру 8020. 9-10-10-307.
2: Ну а самое главное, что мы это все озвучим. И, естественно, очень скоро мы уже подготовили игру «Перепелка», поэтому давайте навостряйте ушки, а мы скоро вернемся.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Радио. Перепелка.
1: Несмотря на то, что лето завершается, календарное как минимум, у нас в душе оно будет вечно. А тем более на катамаранах, если вы еще не прокатились, не закрыли эти вопросики, то обязательно оставайтесь на волне, мы готовы разыграть пригласительный на 4 персоны. И если вы хотите прокатиться на огромном розовом фламинго в Минске, это сделать легко. В парке Янки Купалы у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны. Фламинго, лебедь и акула. Получите незабываемый час романтики и семейного веселья.
2: Ну, я могу сказать о том, что я этот гештальт закрыл. Я катался на фламинго. Ну, а самое главное, ты знаешь, вот сегодня 31-е, да?
1: Да.
2: Какое завтра число будет? Ну, давай, не плачь.
1: Слезы, ответ.
2: Я хочу тебя обрадовать. Завтра будет 32 августа. У
1: вот
2: меня
1: это,
2: лично.
1: Этот ответ мне нравится. Потому что я, признаюсь честно, я из той категории и детей, и родителей, которые получают огромный стресс от 1 сентября. Даже да. Вот я называю, мне как-то нехорошо.
2: Зато потом переходим к 3 сентября, и любимый исполнитель говорит, что ж не так в нашей жизни.
1: Все
2: Но
1: хорошо.
2: На самом деле исполнитель у нас совсем другой. Не тот, который 3 сентября пел. А какой? Расскажу вам. Сегодня с искусственным интеллектом мы поговорили, да, его зовут Адам. Вот, и попросили что-нибудь интересное сделать для нашей передачи «Перепелка». Он сказал, конечно, вопросов нет. Взял текст, не менял его, но изменил кардинально музыкальную составляющую. Ваша задача — узнать, кто исполнял эту музыкальную композицию и как она называлась. Дальше движение. 8029-1010-307 — это пальчиком на телефоне или же в мессенджере Viber и Telegram. Вик, ну что, 31-е сообщение?
1: Да, давай, красивое число.
2: Давай,
1: 31-е,
2: мне тоже нравится. А звучит... завтра будет 32-е, там дальше, да.
1: Да, оно звучит как название песни, фильма, стихотворения.
2: Да, абсолютно верно. Ну что ж, давайте узнаем, что же нам Адам приготовил.
0: Перепелка.
3: Слезы — это соль, а потом вода.

0: Да, задание, сказала бы я со звездочкой, но нет, абсолютно понятная, известная песня. Те, кто, в общем, фанатели по этой группе и знают эту исполнительницу, понимают, о чем я говорю. В общем, осталось напомнить номер 8029-1010-307. Побеждает 31-е сообщение с правильным ответом.
1: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурс

0: 97.4 FM. Перепелка.
1: Итак, перепелка. Мы уже говорили о том, что много хорошей музыки есть, но Адам, наш искусственный интеллект, выбрал одну музыкальную композицию, которую, я надеюсь, многие узнали. У нас есть ошибки?
2: Ошибки, Володя, есть только у системы искусственного интеллекта. У наших слушателей ошибок не бывает, потому что они такие же, как и мы, фанаты нулевых, фанаты этой группы и, соответственно, песни.
1: То есть занудной секунды у нас не будет, 100% попадание.
2: Да.
1: Хорошо, тогда вот что у нас было.
0: Перепелка.
3: Слезы — это соль, а потом вода.

0: эта песня вообще приобретает новые краски.
1: Да, это правда, да.
0: Ну, давай послушаем оригинальную версию и уже назовем имя победительницы.
1: А, у нас все-таки есть победительница. Хорошо, давайте.
2: Оригинал.

0: Но песня, правда, хорошая. Mm-hmm. Песня нам нравится, и группа «Винтаж» еще больше. Но песня называется «Ева».
1: Ева.
0: А Еву мы знаем какую? Ева Польна.
1: Польна, да.
0: Ева Польна сейчас дает периодически концерты, и мне попадаются ролики, где она зажигает. Вот посмотрите, если вам грустно, одиноко, вы кажете, что вы мало двигаетесь, вы действительно мало двигаетесь, потому что Ева Польна делает фитнес для всех зрителей. И
1: прям на сцене, прям шпагат.
0: Там не шпагат, там именно для шейных отделов.
1: А, я понял.
0: Поэтому посмотрите, как выглядит Ева Польна, что она вытворяет на сцене.
1: Ты же знаешь о том, что, ну, в принципе, группа «Винтаж» — это комплимент Еве сделала.
0: Да,
1: ну, вот,
0: конечно.
1: Мне просто интересно, я вот пролопатил все творчество Евы Польной, и ты знаешь, ни одного комплимента для группы «Винтаж» не услышал.
0: Ну, они вместе выступали. Я видела их в дуэте, их соединяли на некоторых шоу. Выглядит тоже, кстати, интересно, необычно. Но вы тоже можете посмотреть. Ну, это мы с тобой, Володя. Ну, что ты?
1: Хорошо, кто у нас?
0: Победителя.
1: 31-е сообщение прислал, правильно.
0: Девушка каким-то чудесным номером... сейчас скажу, 93-43, а вот название ее имени я никогда не прочитаю, я только Fly нашла. Или Elf. В общем, там очень сложно. Напишите, как вас зовут. Я не умею читать вот эти шифры.
1: А, там, наверное, что-нибудь в стиле иероглифов? Или...
0: Там в каком-то зумерско-альфа-бетовском стиле. Я вот таких... Ну, поколение, оно такое. Они не умеют просто написать Вася, Петя, Вика. А вот она пишет, все, ничего себе. Я Мария.
1: Мария,
0: напиши.
1: Вам привет.
0: Ну вот, что вы Мария, я вам ставлю лайк и отправляю кататься на катамаранах. Там есть и фламинго, и акула, и даже лебедь. Можно в парке Янки Купалы у фонтана, в общем, там где-то. А можно на живописных дроздах. Вас ждут тоже те же самые крутые катамараны. Обязательно приходите, у вас пригласительные на 4 персоны.
1: Ну, а мы очень скоро поговорим о том, что же... Вот ты подняла вопрос, да, по поводу искусственного интеллекта. А теперь мы в следующем выходе нашим ответим, что может действительно попутать искусственный интеллект. Так что оставайтесь с нами.
2: Весело и шумно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: На часах 17:44 вечер на Минской волне. Мы расскажем о технологии, которые спасут от цифрового будущего. Володь, если ты переживал, что искусственный интеллект на уличных камерах следит за каждым твоим шагом, выдохни. Выдох найден.
2: Найден? Ага. Ну, интересно, Вик. Меня на самом деле больше пугает то, что за мной в супермаркетах следит охранник, когда я выбираю глазированные сырки. Но ладно, а как же нас спасет наука?
1: Ну, в общем, не наука единая. Есть один такой дизайнер, который создал гавайскую рубашку, которая полностью ослепляет и... Там такой дикий узор из розовых, зеленых, оранжевых пятен, что нейросеть просто сходит с ума и видит вместо человека бесформенное облако.
2: Ух ты! Подожди, у меня сосед точно в такой же невидимой рубашке на даче уже лет 15 ходит. Я-то думаю, чего соседские собаки стороной обходят? Оказывается, он ломает им алгоритм.
1: Твой сосед опередил время. Но тут все серьезно. Дизайнер сам обучил нейросеть, чтобы она создала идеальный принт, разрушающий контуры тела. Камера тебя фиксирует, но алгоритм думает, что мимо торгового центра просто проплывает кусок обоев в стиле диско.
2: Шикарный план, Вик. Надежные, как швейцарские часы. Единственный нюанс. От камер с искусственным интеллектом, ну, допустим, скрылись. Но зато тебя прекрасно видит обычный наряд.
1: Вот ты тут не скроешься. И это хорошо, Володя, это прекрасно.
2: Поэтому я могу тебе только одно сказать, что бесформенное пятно, ну, это хорошо. Но вот, кстати, этот же дизайнер устроил коллапс в Берлине. Он взял тележку с айфонами и просто сделал для Гугла ошибочку. Он устроил пробку на улице на пустой. Представляешь? Вот, поэтому я думаю, что очень скоро он придумает автоматические штаны, которые удаляют тебя из базы налоговой. И я бы взял две пары на размер побольше.
1: Мечтай, Володя. В общем, мужчины, если вас пилят за старую рубашку из отпуска, которую вы там носили, 2005, например, не вздумайте выбрасывать. Громко заявляйте, что это ваш кибердоспех против восстания машин. Ну, а мы, друзья, с удовольствием еще целых 2 часа проведем вместе с вами. В начале часа будут новости. Ну, а наши подарки не заканчиваются. Не забывайте подписываться на Минскую волну. Не забывайте о дате 4 сентября. Запишите, запомните, зафиксируйте. 18:00, Дворец спорта.
2: 100 литров варенья.
1: Мы разыграем и будем там вместе с вами.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 24 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несве, Жизославле, Крупках, Клецке и старых дорогах. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о новшествах в школе и где провели тестирование аэротакси.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко прибыл на открытие шестых всемирных игр кочевников в Бишкеке. В играх участвуют около 4000 атлетов из 90 стран. Мероприятие проходит на стадионе «Бишкек-Арена». Беларусь представляют спортсмены.

0: привела к массовым задержкам рейсов. Она продолжается второй день. В аэропортах Найроби и Момбасы рейсы задерживаются на 6 и более часов. Тысячи пассажиров провели ночь в терминалах. Причина – требования профсоюза по оплате труда и условиям работы. В Каменецком районе суд лишил женщину родительских прав в отношении 7 детей. Причиной стали антисанитария, отсутствие присмотра и уклонение от воспитания. Мать уже лишали прав в 2014 году на 4 детей. Позже она родила еще 3, но вновь вернулась к асоциальному образу жизни. Решение принято прокуратурой после неоднократных проверок и безрезультатных предупреждений. И в завершение выпуска: в Китае состоялся полет беспилотного аэротакси. Аппарат вертикального взлета и посадки перевез робота по тестовому маршруту. Это создаст основу для безопасной коммерческой эксплуатации пассажирских дронов. Власти разрабатывают законодательство для беспилотников массой свыше 150 килограммов. Работу планируют завершить к 2027 году.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 56 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Если вы видели сегодня очереди в цветочных магазинах, то знайте, сегодня 8 марта, а завтра 1 сентября.
2: Именно. Ты знаешь, а ты состоишь же в чате, да?
1: Конечно, мы все состоим в родительском чате, конечно.
2: Ну, не знаю, там у меня спор шел, начиная с 1 августа. Сколько будем дарить цветов?
1: Ну, цветов можно посчитать по, знаешь, вот сколько детей, столько и цветов.
2: Да, а
1: вот.
2: Я предложил вообще просто один букет, и все остальное давайте завалим классного руководителя шоколадками.
1: Ой, ну ты а если классный руководитель не ест шоколадки, ты подумал об этом?
2: У нее будет отличный коммерческий план. Сдаст!
1: Ну, а мы никого сдавать не будем. Мы лучше расскажем, есть ли пробки. А
2: давай.
1: Пробки есть. Сервис Яндекс говорит, что в Минске 8 баллов. Угу. Достаточно серьезная ситуация, но могло быть хуже, я вам так скажу. Очень много ДТП я вижу в центре города, на проспекте Независимости и пересечении улицы Ленина, на Первомайской, на Козлова. И, конечно же, ДТП, друзья, произошло на Янке Купалы и Богдановича, перекрестке. Будьте там внимательными. На проспекте Машерова частично стоят автомобили. Ну и Орловская улица, и перекресток с Долгиновским трактом, пробка.
2: Да, вот как раз-таки про Долгиновский тракт хотел тебе сказать, о том, что прямо с него на внешнюю кольцевую выехать практически невозможно. Там пробка, и Яндекс говорит о том, что все это из-за ДТП, и двигаются там машины очень медленно. Дальше у нас юго-запад, это Малиновка, тут хект. 4, я хотел сказать 3, но 4. 4 ДТП в одном месте, это внутренняя кольцевая. Прям-таки вот с Малиновки, с Дзержинского выехать и въехать в город невозможно. Козинца отмечается тоже красным цветом. Здесь съезд на Слуцкий гостинец практически остановился. Идем дальше, здесь внешняя уже кольцевая. И мы подъезжаем к проспекту Партизанскому. Здесь, во-первых, ремонт дороги, во-вторых, ДТП. И внутренняя часть, это я уже говорю от проспекта Независимости, внутренняя часть, это 10-й километр, там идет ремонт дороги, и опять же все отмечено красным.
1: Ну, а что мы делаем? Будем отмечать малиновым 4 сентября.
2: Малиновое, да.
1: Мы будем менять этот цвет на малиновый, который и поднимет настроение.
2: Позитивчик, да.
1: И напомнит о том, что 4 сентября Дворец спорта. Мы об этом будем говорить каждый день, а точнее каждый вечер. Ну, и не смогу я вам не сказать, что мы разыграем термокружку через несколько минут в игре «Что не так у шефа?».
2: Да, если придете 4 числа, угу, то мы там разыграем 100 литров. Малиновое варенье. Или какое у нас там?
1: Малиновое, конечно. Самое вкусное, мое любимое.
2: Да. Я еще кружовник пробовал тоже. Ничего, что такое. Но он зеленый, он не тот цвет. А вот малиновое это наше. Ну, в общем, оставайтесь с нами. Замурмлыкали мы тут немножко. У нас же дальше понятно, что про еду поговорим. Поэтому оставайтесь.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Да, я уже могу сказать о том, что вот не было меня немножко, но до этого я тоже любил готовить какую-то, такую, знаешь, еду, которая, в принципе, на скорую руку. Раз и все. Но вот что самое главное, под еду, конечно же, на какие-то напитки, правильно? Горячие, холодные. Но у меня же есть термокружка. Это фирменный мерч от Минской волны. И как раз-таки новенькая упаковочка вот передо мной стоит. Мы так ее разыгрывать сейчас будем.
2: А, Володя, мы с удовольствием не просто разыграем. Я считаю, что эта кружка будет заряжена на удачу, на успех, чтобы эта осень не была серой, а была солнечной, яркой и малиновой.
1: В правильных цветах. Малиновая с черным.
2: Наши любимые.
1: Да.
2: Ну, а я напоминаю правила игры. Что не так у шефа? Я читаю рецепт популярного блюда, добавляю что-то лишнее. Ну, а ваша задача догадаться, что я сделала не так, и прислать ответы либо в Viber, либо Telegram, номер 8029-1010-307.
1: Но сегодня-то мы готовим холостяцкую еду. Еду. Ну, заметь.
2: Это вот спорное решение.
1: Почему спорное?
2: Рассказываю.
1: Ну, давай, хорошо.
2: Мы сегодня готовим кабачковые сэндвичи.
1: Ну?
2: Я недавно обсуждала со своим соседом новость о том, что мужчины не едят кабачки. Не любят, ненавидят.
1: Мы их дарим, пойми.
2: Вместо цветов женщинам. А женщины, мы любим кабачки, потому что он и насыщает, и при этом калории лишние ты не потребляешь. И чувствуешь как-то легкость.
1: Да, я... Ладно, буду молчать. Легкость, когда чувствуешь.
2: Ага, но мужчины говорят, что мне лучше кусок мяса съесть, а эти кабачки ваши, ну, много надо съесть.
1: Подожди, не все так говорят. Мужчины, вот, в принципе, скажем так, гарнир из кабачков, это даже очень неплохо.
2: Ну, скажи ты всем мужчинам, которые я знаю. Ты первый,
1: Володь,
2: ты первый.
1: Я сказал всем мужчинам, мужчины, гарнир из кабачков, это неплохо. Я не сказал, что это хорошо, но это неплохо.
2: Вот тут ты оступился. В общем, если вы адепты здорового питания или ПП-блогеры, это вообще...
1: Я сижу напротив нее.
2: Гениальный кулинарный лайфхак последних лет, который завирусился в соцсетях как идеальная альтернатива тяжелому фастфуду. Поэтому, Володя, если ты любишь обычные сэндвичи, делай вот тот самый кабачковый с сыром, и ты будешь вес лишний терять, а его нужно терять нам всем. Мне кажется, каждый человек найдет себе лишние калории, килограммы и прочие моменты.
1: Пару, вот в мой огород пару кабачков забрасывай.
2: Они легко пролетят у тебя, поэтому мы готовим кабачковые сэндвичи с сыром. Обязательно повторите дома, но не добавляйте один ингредиент, который я вот сейчас озвучу.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления кабачковых сэндвичей с сыром нам понадобятся, конечно же, кабачки, яйца, морская капуста, твердый сыр, мука, соль и черный перец по вкусу.
1: 31-е сообщение, победное.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
3: Собирай друзей и приходи.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Я знала, что кабачковые сэндвичи с сыром вам понравятся, и большинство было правильных ответов именно от девушек.
2: Да? Я прям пальчики облизал вот так.
1: Ну, Володе понравилось, потому что слово «сэндвич» вызывает у тебя аппетит. А кабачковый?
2: А там они были вынесены за скобки, кабачки, поэтому...
1: Я тебя обманула.
2: Да.
1: Знаешь, когда мама говорит, что в супе лука нет.
2: Или когда лекарство не горькое.
1: Да, ну, в общем, все мы травмированы одними фразочками.
2: Да, ну что ж, вот у нас есть такой мерч, термокружка. И было 31-е сообщение, правильно?
1: Было. Mm-hmm. Найдено легко и просто. Я читала рецепт. Mm-hmm. Ваша задача была догадаться, что я добавила лишнее, и прислать сообщение 31-м по счету.
2: Ну, а в нашей игре...
0: Что не так у шефа?
1: Прозвучали такие ингредиенты, как кабачок, яйца, твердый сыр, мука, соль и перец. Все входило в состав, кроме морской капусты.
2: Вот это да! Подвох так подвох!
1: Ну, я решила не усложнять. Итак, тяжелое 31 августа. Победительница найдена, зовут ее Ангелина. Последние цифры номера 1384.
2: Вот она как раз-таки слушала в два уха, а все остальные в одно ухо слушали.
1: Ну, были на самом деле много правильных ответов. Вы большие молодцы. Обязательно повторите кабачковые сэндвичи дома.
2: Да, абсолютно верно. Отправим ей термокружку, и будет ей счастье. Вот так вот.
1: Да, Ангелина, вы счастливая обладательница термокружки, которая есть у всех радиоведущих Минской волны, и теперь она у вас.
2: Все, можете гордиться.
1: Вы в семье.
2: Да? А я могу сказать о том, что вот я был в отпуске и довольно хорошо отдохнул, а вот те, кто поехали в Испанию, совсем не отдохнули. А что и как там произошло, очень скоро расскажем.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек.

0: Итак, ну что ж, на эфирных часах 18:44. И, конечно же, мы в эфире продолжаем провожать август. Пока-пока! И если вам кажется, что ваш отпуск в этом году был слишком скучен, то вы просто не отдыхали в Испании. Вик, ты вот как относишься к активному отдыху? Ну, там, акваробика, пляжный волейбол.
1: Володя, ну, мой идеальный пляжный отдых, ты знаешь. Это лежать на шезлонге, периодически переворачиваясь по 15 минут, чтобы загар ровно лег. Поза морской звезды.
0: Обязательно.
1: Звезда, понятно, кто
0: одна. Конечно.
1: Чтобы меня никто не трогал. Ну, максимум, там, предложил официант что-то поесть, что-то вкусное.
0: Ну, я могу тебе сказать, что это звучит, конечно, смешно, потому что на самом деле ситуация, например, вот тоже с пляжным отдыхом, но это в городе Сеута вообще, ну, просто-напросто ужасающе. Туда ломанулись тысячи человек, вот именно тех иммигрантов, которые как раз-таки угрожают нацбезопасности. И местные жители уже блокируют грузовики с гуманитарной помощью. Курортный сезон официально превратился в геополитический блокбастер.
1: Да, уж испанским властям сейчас точно не до сиесты. Приезжаешь такое на Средиземное море, расслабиться под шум волн и получаешь бесплатный интерактивный квест, да? Побег из Шоушенка в реальном времени. Ну, не знаю, я думаю, решат эти вопросы европейские политики, а может не решат, я не знаю. Но как там туристы будут отдыхать на пляже? Они будут бороться за шезлонги или за что?
0: В общем, муниципалитеты сказали о том, что мы не будем помогать ни местным жителям, представляешь, ни тем, кто ломанулся на эти пляжи. А я говорю про тех, кто, ну вот, приплыли без паспортов на лодках и пытаются сейчас завладеть. Кстати, там такая есть ситуация, что если люди пришли в квартиру, там никого нет, и заселились, все, их там
1: невозможно
0: выселить.
1: Я знаю,
0: да,
1: что те, кто живут в Испании, боятся из своих квартир выходить и освобождать их, ну, в целом. Потому что приехали какие-нибудь люди, заселились, все, это моя квартира.
0: И последнее, что самое интересное, сейчас у всех стоят, знаешь, на балконах, ну, такие красивые газончики, да, с цветами. Нет. У тех людей, которые живут как раз-таки на побережье, не газончики, а красивая колючая проволока.
1: Да, чтобы, не дай бог, никто туда не залез. Непрошенный гость.
0: Да.
1: Поэтому вот такие там гости бывают. Да. Ну, а мы с нетерпением ждем в студии Екатерину Гунько. Это гостья наша, наоборот. Мы с цветами ее готовы встречать,
0: да,
1: хоть каждый,
0: конечно,
1: вечер.
0: У нее очень серьезные новости, так что оставайтесь с нами.

0: реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Таджикистана и почему сыр может быть с кристаллами.
0: Новости.
1: В Беларуси криминалисты начали использовать ДНК родственников для поиска преступников. Пока случай единичный, но готовится законопроект о создании общей базы. Генетическая экспертиза помогает раскрывать дела 30-летней давности. В планах властей расширение системы для профилактики и раскрытия преступлений. Эффективной база станет при охвате 40% населения. Беларусь и Таджикистан подтвердили стремление к активизации сотрудничества. Стороны договорились углубить

0: В регионе в Жодино перенесли открытие средней школы номер 10 на второй квартал 2027 года. Ранее открытие планировалось на 1 сентября этого года. Причина в ошибках предыдущего подрядчика при монтаже конструкций. Сейчас на объекте работают три подрядные организации. Школа рассчитана на 930 учащихся. В ней будет бассейн и спортзал. И в завершении выпуска: в Беларуси выпустили премиальные сыры с хрустящими кристаллами. Их производят в Кополе, филиале сыродельного комбината. Эффект достигается за счет кристаллизации молочного сахара лактозы. В линейке 5 видов продукции, включая новинку. Рецептура разработана с учетом сложных технологических циклов. Сыры созревают около года при разных температурных режимах. Кристаллы лактозы придают продукту уникальную текстуру. Предприятие продолжает расширять линейку премиальной продукции.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 56 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: предполагала, что когда ты вернешься после летнего своего отпуска...
1: Наступит 1 сентября.
0: Да, ну тут методом, знаешь, дедукции я поняла, как это работает. Но хочу тебя спросить.
1: Давай.
0: Ты все-таки человек, который предполагает, что завтра 32 августа, да?
1: Да, я такой,
0: но
1: да.
0: Но при этом я считаю, что осень, она должна наступить. Вот надо все равно отсчет этот начать, потому что 1 сентября люди идут учиться. Дети, студенты. Может быть, кто-то из нашего даже поколения, вечный студент, ты знаешь такую категорию людей, которые вечно учатся. Им мало, и они хотят эти знания впитать в себя как губка.
1: Учение свет, а не учение чуть свет и на работу.
0: Вот, это мы все проходили и говорили, если будешь плохо учиться в школе, пойдешь дворником. А дворником, я считаю, не такая уж и плохая работа, потому что ты на свежем воздухе. У тебя голова свободна.
1: Про зиму только не говори, они там... Я слышу, когда вот приезжаю домой, дворники много чего интересного, особенно зимой, рассказывают.
0: Это зимний фитнес называется.
1: Конечно, особенно в прошлом году, когда зимний фитнес, они не могли найти машины под сугробами.
0: Ладно, давай осень переживем.
1: Ладно, давай, хорошо.
0: Но я решила задать тебе вот такую тему, вопрос, потому что из лета в осень мы все переходим.
1: Да.
0: Ты вот тот человек, который сразу свитер или держится в шортах до последнего?
1: Нет, я до последнего.
0: То есть для тебя все равно.
1: Абсолютно. Я в свитере потею, мне неприятно.
0: Потому что, ну, ты такой человек, но потому что утром плюс 10, днем 22.
1: Да.
0: Погода, ну, вообще полярная по температуре.
1: Давай я свои мысли озвучу. Вообще-то собираюсь еще до октября, у меня до октября страховка, кататься на мотоцикле. У меня в кофре всегда есть или кожанка, да, или джут.
0: Ну все, я поняла, весь
1: Да?
0: гардероб весь свой озвучил.
1: Вот, а я его просто с собой вожу. Я вот как тот человек, который... Запас карман не ломит.
0: А я считаю, что 1 сентября нужно официально, вот ты знаешь, как в календаре, перевернуть эту страницу. Да,
1: и
0: 3 сентября споем мы все обязательно эту песню.
1: Да.
0: Но нужно прятать летние вещи. Убирать те самые сарафаны свои, любимые, Володя. Короткие шорты, вьетнамки. В общем, все-все-все, что мы носим исключительно летом, прятать и доставать те самые оверсайз худи, теплые шарфы.
1: Берцы,
0: термокруж. Ушки для вот эстетства, так скажем.
1: Да.
0: Потому что вечером холодно, надо менять образ, менять настроение и добавлять, опять же, модную клетку. Это тренд каждого осеннего сезона.
1: Да, спасибо большое, буду канадским лесорубом. Я знаю, тебе понравилась моя клетка, в которую я приходил в рубашке. Но, знаешь, вот у меня, например, все-таки остается... Вот такой незакрытый гешталь. Я говорю сейчас про то, что солнца маловато было. И мне кажется, что еще вот... Это же называется бабье лето, правильно? Я же никого не оскорбляю.
0: Почти.
1: Ну ладно, мелфовское лето назвать. Я не знаю, как ты хочешь так и называть.
0: Ну ладно.
1: Ну давай так. Еще обещают теплые дни. Даже в октябре. Ну правда. Поэтому... Ты складываешь это куда-то, потом извлекаешь обратно. Ну, это же как бы головная боль.
0: Короче, Володя будет ходить в гавайских своих шортах до снегопада.
1: Да, да. Первых белых мух. Да.
0: А я продолжаю все-таки именно сезон. Я вообще очень рада, что мы живем в Беларуси, потому что у нас есть настоящих 4 сезона. У нас есть и время для купальника, время для сапог, для пальто, для шубы, для кожаной куртки. То есть мы все свои вещи сможем выгулять.
1: Да вот я сейчас не вот это услышал. Я услышал-то гадкий, один теплый день, гадкий.
0: В общем, Володя сейчас вот все свои имена рассказал, да? Как его называют. А вы пишите 8029-1010-307 и проголосуйте в Инстаграме. Вы все-таки за то, чтобы летние вещи продолжать носить, либо уже укутываться в шарфы.
2: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Ну что, страсти в нашем чате накаляются, сентябрь еще не наступил, а наши слушатели уже разделились на два лагеря. Напомню, мы спорим, пора ли завтра кутаться в уютные свитеры или держимся в шортах до последнего, как Володя.
2: Ну да, давай, я все-таки подсмотрел вот на голосование, и мой лагерь непокоренные шорты лидирует. Люди хотят солнца, Вик. Ну на самом деле, давай вот к нашему батлу мы подключим науку. Тут я почитал, что пишут психологи. Так вот, специалисты утверждают, что люди, которые до последнего ходят в летней одежде в сентябре, это закоренелые оптимисты. Ну, как я, понимаешь? У них высокий уровень эндорфина, и они подсознательно продлевают себе, ну, вот это вот гормональное лето. Да, так что мои шорты — это просто диагноз. Счастливый человек.
1: Володя, ну, а мои психотерапевты говорят совершенно другое.
2: Ну-ка.
1: Стремление ходить в шортах при плюс 12 – это классическая стадия отрицания неизбежного. Это не оптимизм, это не желание взрослеть и принимать реальность. А вот люди в свитерах – это зрелые личности, которые выбирают тактильный комфорт, психологическую безопасность и заботу о себе. Свитер – это как терапевтические объятия, понятно тебе?
2: Ладно, один на один по психологам. Вот мы, на самом деле, очень скоро послушаем наших слушателей, потому что уже, я смотрю, идут в чатах тоже батлы. И самое главное, что от души пишут. Сегодня же такая дата. Понимаешь?
1: 31 августа.
2: Вот. Завтра уже у всех смайлик будет вниз. А сегодня-то смайлик вверх.
1: Ну, не знаю. 31 августа я буду банальной, но это как вечер воскресенья. Вот
2: да?
1: Ты как будто бы воскресенье, но уже что-то не так.
2: Да?
1: Ты уже
2: чуть-чуть ты знаешь
1: мыслями
2: о том, что детей завтра волшебным пенделем выгоним в школу.
1: Да, да, уже рубашки надо гладить.
2: Вот.
1: Все это готовить, настраивать ребенка.
2: Шнурки настирать, да.
1: И главное, создавать настроение, потому что дети, они же подключаются к твоему состоянию.
2: Правильно.
1: И если тебе плохо, то и ребенок будет грустить.
2: Нет, сегодня я, например, предлагаю молодому своему человеку, вот, который идет в пятый класс, съесть за мое здоровье мороженое, которое я себе, к сожалению, не позволяю. Вот, и опять же, чтобы он с улыбкой завтра проснулся, с улыбкой умылся, с улыбкой оделся и с улыбкой вышел из квартиры. А дальше я ничего не знаю.
1: Это тебя не касается. Я, кстати, по поводу мороженого тебе за эфиром сейчас расскажу, что есть мороженое без сахара, которое ты можешь себе позволять.
2: Серьезно? Ну ладно. За эфиром как раз-таки мы и почитаем сообщение и очень скоро выйдем для того, чтобы вы услышали, какой же счет будет. 1-1, 2-1 или 5-0. Ладно, оставайтесь с нами.
0: Легко и спокойно, как дома. Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Раздел мнений.
1: Ох, серьезно, мы сегодня тему подняли. И самое главное о том, что кто во что горазд. Одеться, я про это. Потому что 1 сентября осталось буквально 6 часов, или там, может, даже меньше немножко. Ну вот, для того, чтобы поменять свой гардероб, Вика сказала, что все летнее уже убрала. Я сказал, ни в коем случае, я буду до первых белых мух ходить. Ну что у нас... Голосование, давай.
2: А я расскажу.
1: Чего? Давай.
2: Вот
1: ну, давай.
2: У меня есть статистика, пусть она и сухая, но очень четкая.
1: Размочаем.
2: Мы задали вопрос в Инстаграме, как одеваться в первые дни сентября. Утром плюс 10, днем 22. Вариант был в шортах до плюс 10, лето продолжается. Проголосовало 30%. И за вариант сразу в свитер, не хочу мерзнуть, 70%. Пам-пам.
1: Оп. А как же?
2: А потому что никто не хочет мерзнуть. Потому что мы следим за своим здоровьем,
1: да?
2: И не надо рисковать. Это свитер вот всегда можно снять.
1: Это вот 70%, это вот эти девушки, которые, понимаешь, постоянно не имеют 3% прослойки жира и мерзнут. Ну ладно.
2: Не завидуйте нам. Мы зато носим теплые свитера уже в августе.
1: Ну не знаю, я от этого свитера то ли чешусь, то ли потею. В общем, я нашел хорошее сообщение от Андрея, и он говорит... Ребята, я за Володю. У меня в шкафу лежат новые белые кроссовки, которые купил, кстати, в августе. Я был всего один раз. Я буду ходить в них и в шортах, пока не выпадет первый снег. Вот мой человек. Потому что осень не имеет права портить мой стиль.
2: Ой, осень уже наехали. Но Дима написал, народ, о чем вы спорите? Выйдите утром на остановку в Минске. Там стоит парень в майке и шортах, рядом женщина в пальто, шапке и жилетке. И оба смотрят друг на друга, как на сумасшедших. Лично я выбрал компромисс.
1: Браво.
2: Куртка сверху и шорты снизу.
1: А идеально. Вот это наш человечище.
2: А я тебе признаюсь честно, в Минске видела такую картину. На остановке стоит женщина в сапогах, рядом девушка в босоножках. И каждый по-своему правы.
1: Да.
2: А я решила вообще систему сломать. Нет, я систему давно уже сломала.
1: Давай, давай, и что?
2: Я расскажу, я летом ношу сапоги. У меня есть, ты знаешь,
1: казаки
2: разных
1: да,
2: видов.
1: Да.
2: Я зимой ношу меховые тапки. У меня есть такие. Да.
1: У меня сейчас... Придержите крышу, она потекла.
2: В общем, модный приговор и городская сумасшедшая в одном лице.
1: В общем так, как завтра одеваться, нам скажут кто...
2: Синоптики.
1: Абсолютно верно. Так что оставайтесь с нами. Через несколько минут мы расскажем, что будет 1 сентября по погоде.

0: свое, родное. Как дома шоу о погоде.
1: Что, друзья, завтра долгожданное 1 сентября. Синоптики обещают дожди и грозы в отдельных районах нашей страны. Ветер южный, юго-западный умеренный. При грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 13-18, максимальная днем 19-25.
2: Поговорим про ночной Минск. Плюс 14, плюс 16. Ветер южный обещают синоптики. Облачный с прояснениями. Временами небольшой дождь. В ночные часы слабый туман. Ну а днем на 1 сентября плюс 19, плюс 21. Юго-западный ветер, облачный с прояснениями, вероятно, дождь и гроза, а утром слабый туман.
1: Ну что, поздравляем всех с завершением лета, с наступлением осени. Пусть она у вас будет продуктивной, насыщенной, яркой, и вы будете слушать всегда по вечерам, как дома шоу с 5 до 8.
2: Да, это Вика Красовская
1: и Володя Николаевич.
2: Прощаемся, до завтра.
1: Пока.
2: Всем хорошего настроения.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, в некоторых регионах небольшие дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 13 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, в некоторых регионах небольшие дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 13 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская волна.

0: реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
4: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
4: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, в некоторых регионах небольшие дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 13 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, в некоторых регионах небольшие дожди. Утром возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 13 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.